Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на любимой волне.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: с БИМ-радио.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Это...
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Казань — лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Hi-Fi и Meet-FM. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ароматы ванили, сладкой ваты клубы.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.
3: Сепелявых соу, соу, сепелявых соу, соу. Соу сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что несколько лет назад во время ревизии в одном из банков Швейцарии был внезапно обнаружен действующий счет на имя Владимира Ильича Ленина, на котором лежит 13,5 франков?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период, прекрасное самочувствие. Плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи. Астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы. У вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: Так кажется, в Казани 8 утра. Всем доброе.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Хай-Фай и Митя Фомин. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

0: Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте. Как прекрасен наш город в пасмурную погоду. Я сейчас с вылетом на Кремлевскую дамбу, которая со стороны кварталов с видом на наш собор Казанской иконы Божьей Матери. Слева, справа какая-то красота неописуемая. Сразу видно несколько районов. И, наверное, именно с этой точки Казань так панорамно наиболее обозреваемая. Поймайте момент в вашем месте силе. Также хотел что-то спросить по поводу любимого здания, не здания в городе. Но это попозже, друзья мои. Пока разбираться будем с вашим добрым утречком. Здравствуйте, меня зовут Серега Белов. Вот Эля пишет: доброе утро, Сережа, теплого эфира. Теплее становится. Правда, и теплеет у нас сегодня в городе. До плюс 14 градусов на календаре 28 июня. Сегодня отмечается Международный день пирсинга, между прочим. Впрочем, у меня нет, но я люблю с пирсингом.
1: Реклама на БИМ-радио. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

музыки российской эстрады. Леня Руденко нас не догонит. Всем доброе утречко, 8.10. По погоде что у нас? Ну, вы сами знаете, у вас у всех гаджеты есть модные. Там раз, нажал, и все, можно посмотреть вплоть до каждого часа. Так, сегодня у нас 28 июня. День судебного эксперта в России отмечается. Был установлен постановлением правительства России в 2002 году. А в 2022 предложила учредить праздник, ну, соответственно, судебно-экспертная палата страны. Сегодня день российского букмекера. Его учредили по инициативе что-то там какой-то самой регулируемой организации тотализаторов в 2015 году. Да, ставки. Такая вещь.

Еще думаю, а какую музыкальную канву сегодня выбрать до 12. Я всем доброе утречко. Гульнар пишет. Доброе утро, Сергей. Здорово, Гульнар. Отличного настроения вам. Сегодня у нас, она прислала календарь, 28 воскресенье. Красный день календаря, между прочим. Не забудьте, говорит, поздравить Григория, Ефрема, Касьяна, Лазаря и Федора, если вы таковым являетесь. С праздничком вас. А луна в знаке Стрельца. Да, и вот Танюша еще пишет. Доброе утречко, Сергей. Отличного дня. Прекрасного настроения. Спасибо. Или поскольку первая проснувшаяся, она вообще всех раньше просыпается у нас. Ага. Просит Беовульф поставить.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Честно вам скажу, хуже, чем в Италии. Пока. Да, лето наше. Там что-то за 35 сейчас. А у нас плюс 14 сегодня максимальная температура, между прочим. Да. Что-то вот как-то хочется сегодня девчонок порадовать. Наших слушательниц. Думаю, какие песни для вас. Может быть, самые сексуальные голоса? А? Ну, из исполнителей, разумеется.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Так. Зиверт, доброе утро. Зиверт, здравствуйте, Юленька. Как у вас дела? Wake up, говорит. Wake up, люди, wake up. Срочно. Так, плюс 12 почти, да, Гульнара прислала. Вот такое лето. Зато смотрите, Гульнара, какие положительные моменты. Из влажности всего 34%, а не 100, как это было недавно. Хотя сегодня обещают то, что крапать что-то там сверху будет. Не надо крапать, я сегодня на концерт иду вечером. Комната культуры, она там более-менее такая открытая, не хочется. Так, Танюш, спасибо, что радуете нас. Здорово, Танюш, спасибо, что тему навеяли. Знаете, какая тема? Ваши любимые песни в караоке. Да, у меня есть, кстати. Прям, ну, вот такая в десяточку, с которой можно всегда начать караоке. Мы же любим караоке, да, у нас раньше в 2000-х у каждого дома была система караоке, мы же вот с микрофонами стояли, вечеринки вот эти, дни рождения проводили, соседи вешали. Ну, или приходили к вам тоже петь, так часто бывало. Поэтому ваш выбор в караоке. Сейчас, конечно же, Григорий Лепс попросит. А что нам мешает? Нам вообще ничего не мешает поставить Григория Лепса скоро про то, что там на столе, про

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: радио. Первое в Казани.
1: Вчера немного пошумели на свадьбе. На одной. Кстати, Алмаза и Алису я хочу поздравить еще раз с этим замечательным днем. И вас, если у вас вчера была свадьба, дорогие мои влюбленные, горячо обожаемые. Так вот, хорошо очень получилось с караоке. Караоке вообще всегда хорошо заходит. У нас люди любят попеть. Так вот, ваша любимая песня в караоке. Пишите плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Ну а сейчас поет вся страна.
2: Ночь по улицам пошла.

А люди, которые поют в караоке, они еще не проснулись. Они до утра были в караоке, видимо. А, Григорий Лепс, спасибо. Нормальный вчера вечерочек был, да? Друзья мои, ваши любимые песни в караоке. Спасибо за пожелание с Лепсом. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Короночка, с чего вы там начинаете ваш караоке, вот этот бум? Далее, кстати, просили поставить Джилл Кокер.

0: Green Radio. Первое.
1: Прекрасно, прекрасно. Вообще весь июль собрался себе сделать отпуск, за исключением радио. Так, Эля просил, Джо Кокер, все. Поскольку первая проснувшаяся. Да, доброе утречко всем слушающим. 9,5 недель. Для лиц старше 18 лет. Прекрасный фильм, кстати. С утра самое то зайдет у вас.

0: Давайте,
1: я тоже да. всегда говорю здорово, да. Некоторые, кто помоложе, не понимают, что это такое. Здорово! Всем привет, здравствуйте. К хитам в караоке, клубах, которые вы исполняете. Ваши любимые песни, ваша короночка в караоке, знаете ли. У меня, знаете кто? Но она для утра такая. Уж больно такая. Так. Медленное, во, медленное слово нашел, наконец, проснулся мой. Это Павел Успекаев, ваше благородие. Хотите, поставлю? Вот если хотите услышать из кинофильма «Белое солнце в пустыне», то поставлю вам Павла Успекаева. Так, посмотрел, смотрите, посмотрел и смотрите, что оказывается, самые исполняемые зарубежные хиты вообще в мире, это вот Абба, Глория Гейнер и Стинг. А у Аббы как раз песня «Dancing Queen». Послушаем, споем.

0: Так, это самая исполняемая иностранная песня вообще в мире, не только в России, а вот такой статистический образ Абба Dancing Queen. А у нас девочки очень любят, ну, по крайней мере, когда я хожу в караоке, всегда найдется та, которая будет петь Аллегрову. Да. Ну, и тут и предложили, кстати, Аллегрову несколько приславших. Ну, конечно же, какая там угонщица есть, самая такая танцуемая, ну, а исполняемая, на мой взгляд, это, конечно же...
1: Императрица, повидай.
0: Все, отставить, девчата, завтрак. Сейчас будем петь.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

Вообще, самые исполняемые хиты у нас в России, ну, конечно же, вот мы уже слушали. Григорий Лепс, да, «Земляне, трава у дома», «Любэ», «Батька Махно» или «Конь», да. «Мираж», «Музыка нас связала», «Синяя птица», «Кукушка», «Кукушка», «Отставить», да, «Артика Асти». Мы будем слушать «Кукушечка». О, отлично. Это к тому, что ваша любимая песня в караоке. Я этим часом задаюсь этим вопросом для вас. Плюс 792-72-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе ваше сообщение. Всем доброго.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период. Прекрасное самочувствие. Плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи. Астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы. У вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: Подкаст на Бим Радио. Сегодня с нами
1: Hi-Fi и Media Family.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

Hi-Fi, глупые люди в уикенде. Уикенд сегодня с группой Hi-Fi, глупые люди. И умные, здравствуйте всем. Не-не-не-не, у нас только это. Умняшки, конечно же, обожашки. Каким-то языком непонятным заговорил. Доброе утречко. Пора менять канву разговора, друзья мои. Так, я хочу вернуться к тому, что ваша любимая песня в караоке. Ваша короночка. Пишите, делитесь. Плюс 792-72-42-102-8. Это, собственно, Макс Бибрадио. Меня зовут Сергей Белов. Я всех приветствую. Вот Дамир пишет. Здравствуйте, говорит, да, дом детского творчества. Это все, говорит, наше, да. Но... соглашусь. Надо так, чтобы можно было поставить. Но не рекомендованы товарищи для эфира. При всем уважении с Юрием Юлиановичем знаком лично. Так, что нам еще? Сабина Камилевна пишет. Комната культуры поезда. Сегодня, кстати, концерт. Я иду на него, на концерт комнаты культуры. И Женя Трофимова. На крыше будет Казань-Мола. Поезда там что-то, она какая-то грустноватая. Да у него все такое, лиричное, сентиментальное. Но это к вечеру такое настроение будет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Как здорово провести выходные. Ланкабан на Бим-радио.
1: Доброе утро всем. Здравствуйте. Планкабан. Куда пойти, куда податься. Сегодня 28 июня. Ну, сегодня последний день, завершающий в селе Альвидино Пестричинского района. Проходит фестиваль исторической реконструкции Альбиден. С 4 утра уже он там. Успеете ли что-то застать? Возможно, уже вы там. Это очень здорово. Если есть какие-то прикольные фото, видео, присылайте. Будем в курсе событий. Так, гостей ждали масштабные постановки. 1919, «Юность героя», «Вторжение» и «Огненные годы Бреста». Вот авиашоу, парад военной техники, выставка героев Татарии времен Великой Отечественной войны. Где я был? Занят был, работал. Так, сегодня, между прочим, день рождения парка Горького. Такт. Ходить надо туда срочно. 28 июня с 8 до 9 вечера Центральный парк культуры и отдыха имени Горького отметит 90-летие. Все отставили, короче, пошли поздравлять любимый парк. В программе музыкальные выступления, экскурсии, мастер-классы, спортивные тренировки, шахматный турнир, развлечения для детей. Хедлайнером праздника станет театр имени Качалова в 19:00. Выступление оркестра национальной музыки «Милли Музыка». Художественный руководитель и дирижер Айдар Ниязов. Детская зона с 12 до 18. Регистрация участников будет проходить в порядке живой очереди. Не забудьте взять теплые вещи. Так, к следующему событию. В Казани стартовал проект «Медитируем в парках». Они уже тут медитируют с 8 утра. Соответственно, вы просто, наверное, не в курсе, но вот будет в следующий раз, где у нас в Горько-Аметьевском лесу. Каждые выходные до 30 августа. Практики там будут проходить по субботам в 8:00 у контейнера. И по воскресеньям 8:00 на пирсе грибной школы. Вот, воскресенье 8:00 на пирсе грибной школы, улица Хадитакташа, 35. Возможно, еще можно будет успеть помедитировать. Так, 28 июня в 15:00 на уличной парковке Меги пройдет фитнес-фестиваль. Угу. В программе открытые тренировки, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, детские развлечения, спортивные активности. Участникам рекомендуется взять коврик для йоги. Вход свободный, приходите. Ну и прям фаворит сегодняшнего вечера, правда, не смогу пойти, но вам рекомендую. 28 июня сегодня с 16:30 до 18:30 пройдет экскурсия «Казань поэтическая», организованная пространством «Политика». Участники познакомятся с местами, связанными с татарскими и русскими поэтами. Это очень любопытно. Узнают о их жизни, творчестве и вдохновении. Экскурсию проведет историк и экскурсовод Гузелия Гимадинова. Рекомендую. Возрастное ограничение для лиц старше 16. Все это бесплатно. Где будет стартовать, можете уточнить. Казань поэтическая. Сегодня с 16:30 до 18:30. Сейчас 9:14 в Казани. Всем здравствуйте.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Русской литературы.
4: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: А сейчас мы вас будем поздравлять, имениннички сегодняшнего дня, 28 июня. Идите сюда, мои любимые раки. У меня дочь рак, обожаю просто раков. Ну вот, раньше вообще ни одного знакомого в окружении не было рака, а тут, причем в один день у друга и у дочери, 12 июля. Скоро буду поздравлять, готовлюсь. Так, раки мои любимые, подписчики группы Бимрадио ВК, скоро вас буду каждого персонально поздравлять. Но прежде хотелось бы напомнить, что у нас есть Макс, плюс 792-72-42-102.8. Вы можете зайти, друзья, прямо сейчас и отправить сообщение. Пока вот тут я сейчас сиюминутно в эфире, вы можете поздравить своего любимого человека, если у него сегодня день рождения. Плюс ко всему вы можете зайти на сайт bimradio.ru, обновленной версии, там найти такую возможность, как поздравить человека. Персонально в определенное время мы это сделаем красиво, аудио позвоним, разыграем, или же видеообращение от ведущих, как вы пожелаете, как ему понравится. Ну а сейчас давайте к нашей группе, группа Бимрадио ВК. Здесь среди подписчиков сегодня отмечает Настя Савельева. Поздравляем Танюшу Борисову, Регина Мочалова, Гульчачак Залилединова, Евгения Пахомова, Эльмира Закирова, Анютка Кузнецова, Лисан Булатова, Кристина Фомичева, Анастасия Умурбаева, Венера Закирова, Александр Иванов, Гульнас Ахмадулина, Юлия Чиглеева, Эльгиз Гараев, Эльнур Шарафеев, Сергей Кирсанов, Юлия, два раза, да, Евгений Белов, смотрите, как приятно, однофамилец, Рузеля Гатина, Жанна Валерьевна, из Тетюш, с праздничком вас. Наталья Андреевна, Гульнас Усманова, Людмила Бектагирова, Фарид Аглеев и многие другие. Ну, по крайней мере, на данный момент, кто в онлайне, я вас поздравил, подписчики. Добавляйтесь и вы к нам в группу Бимрадио ВК и в наши социальные сети, и в Максе, и в Телеге, пока там еще что-то трепыхается. Так, теперь среди людей богатых, известных, знаменитых, которые родились в этот день, давайте вспоминать и их. Рубенс, Питер родился, фламандский живопись в 1577 году. Получается, современник царя Ивана Грозного. Так, родился в 1948 году советский российский кинорежиссер Сергей Бодров, старший, двукратный номинант на премию «Оскар» за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол». Любимейший ему родился советский российский актер Александр Панкратов, черный. Советская российская актриса Яна Поплавская, наша любимая красная шапочка. Так, руководитель телеканала «Татарстан-24» Андрей Кузьмин. Андрей, поздравляем. Глава Елабужского района Татарстана, мэр Елабуги Рустем Нуриев, тоже его поздравим. И в 1985 году родилась российская гимнастка Лейсан Утяшева, она же по совместительству жена Павла Воли. Всех вас, любимые, поздравляю с праздником, 28 июня на календаре, обновил на всякий случай наши мессенджеры. Вот, ну, в принципе, вы еще можете успеть поздравить своего любимого человека с праздником.
2: Воскресная программа.

0: Татарстане, у нас в Татарстане за неделю сильнее всего подорожали лук, там морковь, свекла и дальше там молоко, консервы, сахарный песок, все. Короче, все подорожало, но лук бьет по лбу стук. Дороговат нынче лук. До этого что-то с огурцами там у нас была история зимой, да, помните, весной. Лук. Так он уже, вот, его можно на любой грядку сорвать. Он готовый лук. Почему дорожает лук? Честно говоря, непонятно. Друзья мои, всем доброе утро. Здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
6: Кончилось лето, не жалей об этом, не грусти о нем. Солнечный пляж.
0: А я сейчас песню найду про лук-лучок.

Владимир попросил, говорит, очень часто эту песню исполняю в караоке. Это вот остатки ваших посланий на тему того, какая у вас любимая песня в караоке. Вы еще можете предложить, кстати, свою я поставлю с большим удовольствием, а вы споете.

Ну, лето-то еще не закончилось, так что у нас что там, 28 июль впереди. Шикарный самый. Так, с Лучком будем разбираться, почему подорожал. Но это для каждого, да? Если интересно. А вот песня с меня, конечно же, пока вы там думаете, почему лук дорожает.

0: подобное потом повторят позднее, уже несколько лет назад будет перепета «Матушка-Земля». Вот как раз караоке, да, тема караоке сегодня, ваша любимая «Короночка», пишет Дима. Всем доброе утро, хорошего дня. Я, наверное, говорит, на беговой дорожке буду ходить сегодня. Кто со мной? Я с тобой, Дим, на радио, Бим. Серега Белов у микрофона.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что слово «ипотека» своим названием обязано кредиторам Древней Греции, которые устанавливали на земле своих должников таблички с надписью «ипотека». Они означали, что при несоблюдении кредитных обязательств земля перейдет во владение кредитора.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Так, всем доброе утро. Здравствуйте, друзья. О погоде. С погодой все понятно сегодня. Вообще, до этого был плюс 11, что-то как будто похолодало. Плюс 9 показывает данные Яндекс.Погоды. С 10, с 11 обещают дождь. Магнитное поле тут тоже слабая буря. Давление ниже нормы. 746 миллиметров ртутного столба. Метеозависимые люди, держитесь. Так, солнце зайдет в 20.32. Но наверняка вы сегодня это не увидите из-за того, что пасмурно. Дождик на целый день зарядит. Завтра, что у нас завтра, понедельник же, да? Днем плюс 20, вечером плюс 19. Такая достаточно приятная погода с переменной облачностью. И вроде жизнь налаживается во вторник. Тоже плюс 23, плюс 24 в среду. Начали взлетать в четверг 25. 27 в пятницу. Ребята, суббота. Воскресенье 27 градусов. Красота. Ну, там есть, конечно, с вероятностью гроз. Но, тем не менее, на данный момент в Казани плюс 9. Ну, со всеми втекающими и вытекающими, соответственно. У нас в эфире дальше «Она танцует» под Шаде.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

Одна только исполнительница, это целая группа с 82 года, британская музыкальная группа, ну и, конечно же, голос, это Шаде Аду. 2010 год еще там у них теплилось, выпускали, ну а потом все, текучку. Переехала она в британскую сельскую местность и с 2005 года не дает интервью. Так что остаются только...

0: Шаде, под нее вот танцуют в той самой песне. Smooth Operator, одна из любимейших и узнаваемых песен. Тем временем в Аргентине открыли самую большую статую Лионеля Месси. Она не единственная, до этого было в индийском, очень странно, в индийском городе Калькутта почему-то. Там она была 21 метр. А на его родине, в Аргентине, в городе Неукен, высота статуи составляет 26 метров. 26 метров высота статуи. На секундочку, это примерно 9-этажное здание. А вес 70 тонн. Вот так вот любят в Аргентине. Кого? Лионеля Месси. А мы кого любим здесь? Ну, судя по вашим просьбам, в караоке вы любите петь Татьяну Куртукову песню «Матушка». Поставлю, друзья мои. Всем доброе утро. Еще раз пожелаю. Здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Сегодня музыкальный плейлист вызывает улыбку у многих. Спасибо большое. Самая полезная каша на завтрак, знаете об этом. Но это немного полезной информации, ее надо давать вам. Овсянка, сэр, обожаю овсянку. Крупа снижает риск онкологических заболеваний, эффектно укрепляет работу иммунной системы. Знаете об этом. Люблю овсяночку без всего, друзья мои. Просто, чтобы сверху был кусочек масла. А также еще порадуемся, знаете за кого? Прям очень хочется порадоваться. Вот то настоящий Феникс. Взяла и сделала. Молодец, девчонка. 500 баллов на ЕГЭ впервые в истории России набрала школьница из Москвы Катя Малькова. Удалось идеально сдать сразу 5 предметов. Русский, профильную математику, химию, физику, информатику. Обожаю просто. Сильная девчонка. Видно. Для бим-болталки обещал еще час назад. Беовульф, Феникс, Эли просила для вас. Ставлю бим-болталка. Ловите, держите.

Еще для вас вишенка на торте в завершении этого музыкального часа на Биме. Группа «Лепреконцы» будет. Хали-гали, пара-трупер.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период, прекрасное самочувствие. Плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи, астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы, у вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: конечно. Я тоже копил, помню, на новенький мопед. Был у меня, кстати, потом Карпаты. Если вы понимаете, о чем я. Ребятки, кто катался на Карпатах? Удивительный аппарат. Кстати, вот название «Супер 8 Хали-Гали Пара Трупер» в этой песне — это название аттракционов, если вы не в курсе, в парке отдыха в Минске, в столице Беларусь. А у нас сегодня тоже, кстати, в парке культуры имени Максима Горького. Да, вы все знаете, что сегодня там праздник. 90 лет. 90 лет парку. Я еще помню времена, когда туда было опасно заходить. Небезопасно там было. Но ходили, с девчонками знакомились. Приедьте, поздравьте парк имени Горького, парк культуры имени Горького, если у вас есть такая возможность. Тем временем в Казани 10 утра. Всем здравствуйте.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Хай-Фай и Митя Фомин. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Как здорово, что есть коллеги, которые подсказывают вовремя. Да, медовый привет большой. Смотрите, с хай-фаем понятно, хи-фи у нас в начале каждого музыкального часа. Сегодня это уикенд, так запланировано. Я прям знаю человека, вот Гриша его зовут, он обожает хай-фай. Я думаю, что у него сегодня прям бим-радио в фаворе. Как и у вас, потому что у нас классная музыка, это наша жизненная кредо, слушать здесь хорошую музыку. До 12, Серега Белов, всем доброе утро. Так вот, возвращаясь к программе «Парк Горького», хотя давайте я это отдельно сделаю, да. Там программа такая интересная, у них турниры, прям, я бы тоже поучаствовал. Но, увы, занят. У нас Clean Bandit, Razor B, сразу после рекламы. Здравствуйте, друзья.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
1: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим Радио».

0: Первые в Казани.
1: Я сейчас, как и вы, слышал рекламу того, что 16 июля Рок Острова. Я тоже бы с большим удовольствием посетил все мероприятия. Обожаю Рок Острова. Ну, по крайней мере, за одну песню точно. У них есть шикарное просто произведение. Называется «Я ваша тайна». «Я ваш последний маленький роман». Еще раньше у нас состоится вечеринка. Мы из 90-х, 10 июля. Все там же, в Максимилинсе, друзья мои. И совсем уже скоро я буду разыгрывать туда приглашение.

0: с БИМ-радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

наберите маму, позвоните родителям. Была такая история, если не ошибаюсь. Нравилась она мне. Вчера тоже слышал социальную рекламу, связанную с кольцевой дорогой, когда вы въезжаете, не знаете, главное у вас или нет. В правилах дорожного движения это четко прописано, друзья мои. Если вы не знаете, на какой дороге вы находитесь, считайте, что вы находитесь на второстепенной. Уступайте, пока не разобрались.

0: этими гитарными рифами команды Red Hot Chili Peppers Snow. Навеяно, кстати, снегом. Думаю, о чем мы тут соскучились, да, по лету, по такому, чтобы, ох, со всеми этими летними активностями. Вот это вот. Хотя в этом, знаете, в этой погоде тоже есть свой вайб такой. Интересный вайб слово. Ну, настроение. Хотите так по-нормальному скажу. Когда можно просто прижаться друг к другу, так вот с утра укрыться одним одеялком. Пледом, если вы встречаете закат или рассвет. Кстати, об этом Федук Баста и моя Мишель. Хлопья летят наверх здесь в эфире Бим-радио. Доброе утро, друзья. Здравствуйте.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Без возрастных ограничений.
6: В мире интересного.
7: В 1991 году радиостанция KLSK-FM в американском Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на радиостанцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция. Один человек заявил, что диджей, видимо, получил инфаркт, а другой, что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн.
6: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

Им радио лето. Мы в это верим, что оно скоро вернется, как я и сказал. Да, кстати, в 1946 году, именно 28 июня, сейчас меня поймут ребята, на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа». Помните, там какой металл был? Какой тяжелый был. Наверное, самый тяжелый автомобиль такой серийного производства, который был сделан в Советском Союзе. Недавно поймал отличный закат прям с акватории. Слушайте, давайте ваши закаты, рассветы вы можете присылать ко мне. +7 9 2 7 2 42 102 8. Определенно есть прикольные фотки у вас.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35-207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
9: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: The Moonlight, но это кавер, насколько я помню. Это команда Топ Лода. Давайте так, Топ Лодер. Лодер. Это Алексей меня спрашивает. Слышал, говорит, ее в конце фильма «Телохранитель киллера». Кстати, классный фильм, обожаю просто его, друзья мои. А также обожаю парк культуры имени Горького, который сегодня празднует.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
0: Так, у нас второй заход «План Кабан». Уже сегодня, 28 июня, парк Горького отметит 90 лет. 90 лет. В программе, значит, вы профукали, пока спали. С 8 утра была скандинавская ходьба. Вот. Но если вы занимаетесь скандинавской ходьбой, вообще вас бы это интересовало, вы наверняка бы не профукали. Значит, тут такой момент спорный. А с 12.00 турнир по лото. С большим удовольствием принял бы участие. В 13.00 мастер-класс по танцам. Но тут бы я пошел, пообедал бы. В 13.15 турнир по шахматам, пожалуйста. 19.00 выступление оркестра национальной музыки «Мили музыка». Парк Горького, заходите, там более подробная информация. Дождь на квартале. На квартале дождь. Да, ну, слушайте, мы в прошлое воскресенье про дождь. Давайте что-нибудь сегодня. Мы же с караоке сегодня, друзья мои, вспоминаем песни. Ваши топчики в караоке. Короночки, с которых вы так красиво берете микрофончик. Ну-ка, диджей, поставь вот эту песню сейчас, как я спою. Как спою только на самом деле. Серега Жуков у нас дальше споет. Серега Жуков. Серега Жуков молодец. Наш номер плюс 792-72-42-8. Это номер в Максе в телеге. Пишите. Телега тоже, кстати, где-то пробивает. Получаю сообщение, так что нормально. Дождь на кварталах, районах. Ну, берите зонт, соответственно. Знайте об этом. Сейчас таксисты обрадовались. Дождь! Все на квартал, там высокие коэффициенты! Поехали, ребята, быстрее!

0: Какие, говорит, коэффициенты? Заказа, говорит, вообще нет. Нет заказа, все сидят дома или по гостиницам. Бам, ну вообще пустая. Так вы не стойте в центре. Чего вы там ловите в 10:35 в воскресенье в центре? Да, тут только после обеда что-то начнется. Ребятки на квартал, там, говорят, дождик. Гульнаре, большое спасибо за сообщение. Более подробный прогноз погоды прямо сейчас.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Всем доброе утро. Здравствуйте. У микрофона Сергей Белов. И вот по данным Яндекс.Погоды я вижу ситуацию таковой. Таковой. Плюс 10 на данный момент. Пасмурно. Ну, понятно, дождь начнется около 11:20. Но он крапает. Вот у меня в Вахитовском, он здесь на Тукае, он идет. Ну, такое, знаете ли, в час по чайной ложке. Ну, все же есть. Вот. Обильно прям обещают с территории покрытия Казань. 90% в Казани будет закрыто дождем, начиная с 10, с 11, соответственно. Так, на данный момент слабая буря, магнитное поле Земли возмущенное, давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Знаете об этом. Пожелаю всем, ну, тепла, конечно.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: вообще этот битрейт мы оставим и дальше. Сразу после рекламы у нас будет товарищ Тиесто. Ну а это Deep is Blue, You the Way. Между прочим, песни, которые я первый раз миксовал на диджейских. Знаете, что еще не дает мне покоя? Информация, которую я прочитал вот недавно. На Луне оставлено 3 мяча для гольфа. На Луне, вот с той самой экспедиции, было оставлено 3 мяча для гольфа. То есть где-то там на Луне 3 одиноких мяча для гольфа сейчас ежатся от этой космической мерзлоты. Им одиноко, они смотрят на Землю. Хотят обратно на травушку-муравушку, на зеленую, понимаете? Вот это отчаяние! Вот это печаль. А у вас что? Разве проблемы? Как говорят в одной стране, проблемы, которые решаются деньгами, это не проблемы. Ну а для тех, кто не получает коэффициента, остановитесь, купите себе что-нибудь вкусненькое.
1: Реклама на Бим Радио. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: О, точно, I will be here, песня называется. Я буду там. Почему бы Антона Беляева не поставить там? Это уже в начале музыкального часа. В завершении этого часа Маша и Медведя, Любочка, просили. Друзья мои, делаю ваше утро, как у меня получается. Меня зовут Сергей Белов, всем доброе утречко. Смотрите, как мы тут вспомнили истории с 90-ми, прежде всего с теми кассетами ВХС. Помните, да, которые у нас были прям стеллажи? Ну, стенка была вся в этих кассетах определенно. Ну, и одна какая-то там у мамы, у папы за, либо на антресолях. Вот такая кассетка. Adult Home Video. К чему я? Вспоминайте, давайте. Не-не-не, не фильмы для взрослых. Нет, ни в коем случае. Те фильмы, которые мы помним на кассетах, которые нам нравились. Вот те названия, помните, писали вот такой торцовой часть. Я вот почему-то вспоминаю «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Девито. Шикарная просто какая-то невероятная работа двух классных актеров. Потом «Крепкий орешек», кстати. Да, «Крепкий орешек». Я люблю все части «Крепкого орешка». А первую часть особенно прям засматривался за прям вообще до дыр была кассета, мне кажется. Причем я уже впоследствии узнал, что по контракту главную роль в «Крепком орешке» должен был сыграть Фрэнк Синатра, так как картина задумывалась как продолжение фильма «Детектив». Однако 70-летний актер отказался, после чего роль предложили Арнольду Шварценеггеру, Сильвестру Сталлоне, Ричарду Гиру и потом только Брюсу.
1: Мы из 90-х.
0: Это я подвел к тому, что сейчас буду разыгрывать пригласительный билет на вечеринку «Мы из 90-х». Вы уже написали «Терминатор», первая часть «Терминатор 2». Вы чё, ребята? Это же вообще классика была «Терминатор 2». Передавали. Помните, мы менялись кассетами? «Двойной удар». Что тогда творил там Жан-Клод Ван Дамм? Так, Сергей, добрый день. Фильмы запомнились. «Игра» и «Скала». «Игра» — это с Майклом Дугласом, если не ошибаюсь. Один из лучших вообще триллеров, детективов. Обожаю игру. «Скала». А какая у нас «Скала»-то? «Скала». А, с этим, с Сильвестром Сталлоне. «Скалолаз». Не «Скала», наверное, а «Скалолаз». Пересматривал. А так послушал бы «Total Eclipse» Бонни Тайлер. Так мы послушаем. Вообще, отличная песня. Бонни Тайлер с хрипотцой. «Total Eclipse of the Heart». Полное затмение сердца. Так, да, ребят, вы пишите про название. Вы пишите про название тех фильмов, которые вы помните, да, на ваших кассетах ВХС в 90-х, в начале 2000-х. А я тем временем с большим удовольствием. Ну, доспехи бога, ну вы меня все сбиваете. Семен Асташов, хорошего дня. Доспехи бога, это же вообще что-то было. Не валяй дурака. Так, все, я сосредоточен не на ваших сообщениях, а на сообщении, которое я буду разыгрывать. У меня пригласительный билет на вечеринку, друзья мои. Давайте разыграем. Так вот, вопрос сегодня как раз будет связан с темой кассет ВХС. Вопрос настолько легкий, что, наверное, нужно будет сразу быстрого, самого шустрого Гонзалеса выбрать. Давайте так, первый правильно ответивший вот прямо сейчас получает пригласительный на вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится 10 июля в 20:00, ресторан «Максимилианс» для лиц старше 18 лет. Информация на правах рекламы, Бим-радио представляет. Вечеринка «Мы из 90-х» — это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка, это конкурсы и подарки, приходи в образе из 90-х. И выигрывай крутые призы. Ведущий вечера, лучший танцор Бим-радио Альберт Ботанин. Альберту большой привет. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс» для лиц старше 18 лет. Ну а вопрос, на который я жду прямо сейчас ответ. Что такое видик? Видеокассета, видеомагнитофон или видеокамера? Поехали. Как вы много фильмов вообще тут накидали, а? Тупой еще тупее, доспехи бога, пересмотреть прямо надо. Все, есть ответ. Лили прислала правильный ответ. Первая Лили, я сейчас тебе пришлю традиционно свой красный воздушный шарик. Или бокальчик тебе красного. Что ты там любишь, сухого или полусладенького? Вот, держи. Поздравляю тебя. Правильный ответ был получен на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пригласительный на одно лицо у Лили есть. А я буду зачитывать ваши любимые фильмы на ВХС-кассетах. Совсем скоро, в завершении этого музыкального часа, у нас прогноз. Нет, не прогноз. Да, прогноз. Гороскоп на день сегодняшний. Прогноз от звезд. Давайте послушаем. Гороскоп.
2: Рок-Топ на Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
5: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
6: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период. Прекрасное самочувствие. Плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи, астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы, у вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Хай-Фай и Митя-ФМ. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

Доброе утро всем слушающим БИМ-радио. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. У нас хай-фай, огни большого города. Лично. И ваши предложения, что посмотреть на кассете ВХС. Двойной удар, тупой тупик, кровавый спорт, скала. Ну да, это как раз про... Все, я понял. Молодой Николас Кейдж там спасали с Шоном Коннери. Значит, мир, город, по крайней мере. Хищник, хищник, обожал фильм «Хищник» вообще. Сначала боялся, а потом обожал. Так вот, вспомнили, разыграли пригласительный на вечеринку из 90-х. Ждите, в ближайшее время будут очередные розыгрыши. Если у вас есть возможность, время 10 июля отправиться туда. Максимилинс на классную вечеринку «Мы из 90-х». Это наша такая коронная серия. То ждите в эфире таких сигналов. Ну а пока Global DJs. Пау.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

Так, формируем дальше музыку здесь на Бим Радио. Всем здравствуйте, уже доброго дня. 11.13 на студийных, как мы знаем, отшумели эти выпускные ваших детей. Некоторые даже делятся фотографиями. Так вот, по этому поводу, по еще свежим преданиям,

0: собеседование при приеме на работу.
1: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
0: В словах? Ну, я приготовила танец. Шоу
2: Сабелявых. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Москве с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал с 22:00 до 8:00, и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров и свиней.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8:00 до 21:00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Процветай! С БИМ-радио!

0: У нас скоро, кстати, игра под названием «Саундтрек». С большим удовольствием ее проведу. А фильм-то такой еще классный. Точно. А более того, мы с этими фильмами будем работать уже завтра в программе «Легенды и бенды». Вечером с 9 до 10 с Артемом Патриным сделаем шикарную подборку саундтреков к этим кинофильмам. Ну а вам один из таких скоро услышится, друзья мои. Ну и приз, конечно.
1: Реклама будет на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: смутно еще вспоминаем фильмы первые, вот, которые на ВХС-кассетах мы смотрели на видиках. «Привидение», вот Алексей вспоминает с Патриком Суэзи. О, какой фильм.
1: Саундтрек на Бим-радио.
0: Фильмище просто. А фильмы про Фредди Крюгера, как мы их боялись, вот эти вот ужасы первые, на котором воспитывались, между прочим. Ну что, друзья мои, давайте проведем игру под названием «Саундтрек». Я сейчас вот призываю вас выиграть классный приз от Бим Радио. Для этого нужно будет послушать внимательно описание фильма. Потом мы послушаем сразу саундтрек с этой лентой. Если вы первым догадаетесь, а не только бы первым, а, наверное, вот сообщение под номером 6 станет победным. Давайте так, 6-е сообщение победное станет для автора, который отправит на номер плюс 7-9272-42-102-8. И если у вас ответ будет правильный, то все, приз нас, все отлично, все хорошо. Готовы? Are you ready? Отлично. Кстати, вот этого исполнителя я в начале июля на фестивале улетаю, увижу. Обожаю, кстати, посещать его концерты. Правда, вот этой команды уже нет, он выступает сольно. Ну а фильм, в котором впервые, кстати, он засветился в качестве исполнителя музыкального, в качестве саундтрекера, то история начинается с шумной тусовки и телеэфира, где мелькают отголоски старых боев. И тут жизнь резко делает крутой поворот. Из уютного хаоса герой срывается в трансатлантический квест. Впереди чужие улицы, где каждый поворот таит подвох, а доверие стоит дороже золота. По пути он собирает странную команду. Кто-то тянет на себя одеяло, кто-то шепчет подсказки из тени, а кто-то просто хочет выжить. В лабиринте небоскребов и подворотен зреет большая разборка. Тут и грязные деньги, и чужие долги, и сделки, от которых у честных людей волосы встают дыбом. Герой действует по своим правилам, не ради славы, а чтобы закрыть старый долг. И чем ближе финал, тем яснее справедливость. Тут штука редкая и хрупкая, как стекло. В кульминации все сливается в один бешеный вихрь. Погони, засады, парадоксальные союзы, финальный аккорд, который звучит не как победа, а как горькая точка в длинной истории. Я почему так широко улыбаюсь? Да потому что вы уже пишете правильные ответы. Хотя я просил очень витиевато, запутанно, очень запутанно мне пересказать этот фильм. Но есть интересные факты. Нет, Полина, это не «Поступь хаоса». В фильме есть... Вы когда пишете название фильма с циферкой, пожалуйста, не ошибитесь. В фильме есть камео реальной звезды спорта. В хоккейной сцене мелькнули настоящие игроки НХЛ. И сцену сняли почти без бюджета, благодаря связям одного из актеров. Так, для съемок в США команда привезла свои доллары, обычные ксерокопии без пометок, что по местным законам вообще-то нельзя. Один из самых брутальных эпизодов с оружием собрали буквально на коленке. Самопал для кадра за час смотрели. Смастерил оператор из деревяшки, трубки и скрепок. Американские пиротехники только руками развели. Но это наш этот, как его мы делали в детстве-то вот с газовой баллочкой. Да? Ну, вы поняли, да? Шумиха, короче. Больше от него. Сцену со стрельбой в Москве снимали с оглядкой на патрули. После недавних взрывов город был на взводе. Реквизит прятали в машинах, а дубль делали один-единственный, чтобы не привлекать лишнее внимание. Это где? С пулеметом «Максим». Обожаю эту сцену. В культовой фразе, ставшей мемом, звучит философия всей истории. Сила не в грубой мощи, а в своем понимании правды. И именно это делает героя одновременно простым и пугающе непоколебимым. Я вижу правильный ответ, ребят. Так, саундтрек звучит. Так, 3, 4, 5, 6. Айрат, закрепляю. Держи. Отправляю тебе бокальчик. Не знаю там, чего ты любишь. У нас смысловые галлюцинации. Серега Бабунец. В июле на его концерте лично буду.
2: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим.
0: Ну а правильный ответ для тех, кто не понял, это «Брат 2». Ждите завтра лучшие саундтреки вечером с 9 до 10 в программе «Легенды бэнда» из «Брата 2».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Всем здравствуйте, всем доброго дня. Еще о прогнозе на день сегодняшний. А потом уж будем говорить о завтрашнем прогнозе на завтра. Дождик, по прогнозам, должен уверенно стоять везде в городе. Вижу, что-то капает, но такой вот прям интенсивности нет. Плюс 11 на данный момент. Дождь сегодня не прекратится. Хотя, есть надежда на 20 часов 32 минуты. Почему-то в этот момент закат произойдет. Я так понимаю, даже какие-то тучи там расступятся на это время. Ну, а дождь на всю ночь, дожди, пистолеты. Что касается магнитного поля Земли, тоже нестабильно. Слабая буря, давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. И завтра все будет намного лучше, плюс 19. И вечером даже солнышко выглядит. Так что держитесь, друзья. Друзья мои, все данные были получены от Яндекс.Погоды. Желаю вам хорошего дня.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Воскресная.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Кстати, так. Просит что-то поставить про солнышко. Солнышко мое, вставай. Давайте про солнышко что-то другое. Например. Например.
1: Яркие летние хиты на Бим Радио.
2: О, группа Демо. Нормально вам про солнышко?
3: Лично же.
2: Солнышко в руках. Вот это вот, да? Поставлю. Будем этот... заклинание отправлять вверх. Поможет ли, не знаю. Но если объединиться одной общей мыслью, то должно что-то материализоваться. Отлично. Друзья мои, всем доброго дня. Здравствуйте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

тут мнения разделились. Те, которые хотят солнышко, говорят, давай, давай, появись. И таксисты, не надо, не надо, и так заказов нет. Да, Руслан пишет только вот здесь вот в этом, значит, баррикадном беспокойстве, только Руслану интересно. А он говорит, Бонни Тайлерушка уже звучала. Нет, Рода, я ж тебя звал. Я звал тебя, звал, ты отлучался. Я тебя подождал. Сейчас будет Бонни Тайлер. Total Eclipse of the Heart. Полное затмение сердца. Я вспоминаю конец 90-х. Я как раз тогда только еще начинал работать на радио и прививал себе этот музыкальный вкус. Вот Бонни Тайлер одна из моих первых вообще любимец. Эта песня была у меня первая в плейлисте, когда ВКонтакте появилась возможность добавлять. Давайте послушаем, кстати, старушечку. Это наш Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart. И на этом разрешите, так сказать, сделать всем адьос, аривидерчи. Альберт Батанин уже здесь в студии появился, а я, Сергей Белов, говорю вам до свидания. До завтра. Завтра с 8 вечера вместе с Артемом Патрином. Ну а с 9 программа «Легенды и бенды», и будет она посвящена саундтрекам кинофильмам «Брат и брат 2». Да, Руслан, вам тоже доброго дня. Всем слушающим Бим Радио доброго дня. Пока, друзья.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период. Прекрасное самочувствие. Плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи, астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы, у вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: Хай-Фай и Митя-ФМ.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио —

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Хай-Фай и Митя-ФМ. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Нет, ну зимовать пока еще точно рано, а абсолютно рано, несмотря на погоду. Сегодня обещают 13 градусов, одевайтесь теплее. Альберт Ботанин появился в студии Бим Радио. Всем отличного настроения.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Ну что, молодежь, как отметили вчерашний день молодежи? Я лично отмечал, честно, я прям тусил по полной программе. Хотя бы единственный день выходной у меня был вчера. И вот, собственно говоря, я его посвятил тому, чтобы вспомнить, как оно там, как оно отходил, посыпал дорожки. В общем, за мной убирали, подметали. Ну ничего страшного. Я и молодежь были довольны. А кто был вчера на концерте вечернем в парке Урам? Расскажите, покажите фоточки, видео, скиньте, пожалуйста. Мне такое ощущение, как будто я видел там огромное количество слушателей Бим Радио. Поделитесь вашим прошедшим выходным в субботу. Были ли вы в парке Урам на Дне молодежи?
1: Реклама на Бим-радио. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф. Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
6: движения. Знакомьтесь,
5: окон,
6: парфюм, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра.

0: Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Соу! Сыпелявых! Соу! Сыпелявых! Соу! Сыпелявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост» на Бим-радио.
4: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
7: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Так, Казет у нас обязательно появится, но прежде давайте поздравлять наших замечательных именинников в этот пасмурный, но все равно приятный летний день. Напоминаю, на дворе лето, не забывайте про это. Так, сегодня у нас 28 июня, заглянем в нашу группу ВКонтакте, как всегда, посмотрим, у кого же там из счастливых людей день рождения. Виктория Токарева, мы вас поздравляем с удовольствием. Танюша Борисова отмечает свой день рождения. Еще одна Танюшина уже Ибрашева, именинница сегодняшнего дня Гузель Шайдулина. Ваш адрес летят поздравления. Александру Иванову можно что-нибудь на карточку скинуть, он будет очень доволен. Ну и Юлия Чеглеева задувает свечки на торте. Вот такие замечательные, чудесные слушатели Любим Радио отмечают свой день рождения. Мы, конечно же, поздравляем и присоединяемся ко всем поздравлениям. Ну и кто же из менее важных, но чуть более известных для нас людей отмечает свой день рождения? Например, Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ. Если вы с таким знакомы, вы молодец, вы молодец. Хвалю, горжусь. Александр Паркан, Панкратов Черный, советский и российский актер, режиссер, поэт, народный артист России. Я думаю, что в представлении он не нуждается, все с ним знакомы. Яна Поплавская, советско-российская актриса театра, кино, педагог, телеведущая. Это, если вы помните такой фильм про в Африке горы вот такой вышины, в Африке, это вот она, да. Ну и замечательный Николай Зимятов, советский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион, тренер. Ну и давайте Илона Маска тоже поздравим. Что-то он там пытается, изобретает. Молодец, чего бы нет-то. Вот такие замечательные люди сегодня день рождения отмечают, ну а Бим-радио присоединяется ко всем поздравлениям. Счастья, радости, всего-всего и побольше.
1: Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 12.23 на Бим-радио, да и вообще в мире в целом, по московскому времени, если вы живете, ну, хотя кто знает, нас же слушают во всех уголках мира с помощью интернета, с помощью нашего приложения Бим-радио, кстати говоря, скачивайте себе, устанавливайте, у вас будет послушать возможность нас везде, где бы ни... Главное, чтобы была сеть. Ну, а я тут продолжаю ностальгировать по поводу вчерашнего дня. Спросил вас, чем же вы занимались, ходили ли вы на день... Пока все спят, пока все отсыпаются. Судя по всему, поздно закончилась вчера тусовка, вчера и движ. Кстати говоря, хочу, пользуясь случаем и своим служебным положением, передать привет Максиму и Алине, с которыми мы вчера классно поиграли в волейбол, сразу вот после концерта L1 в парке Урам. Как-то так получилось, что вся молодежь сразу после концерта куда-то побежала по своим делам, очень рьяно все, кстати, все такие молодцы, убирали за собой, никакого мусора, никаких там разбросанных бутылок и прочего-прочего, все очень чистенько, все замечательно, мирно, никаких происшествий. Все большие молодцы, всех хвалю. И вот после этого мы что-то с товарищем решили поиграть там в волейбол еще с несколькими людьми. В общем, ночь в парке Урам, волейбол, было классно, было здорово. Надеюсь, ваши выходные проходят тоже замечательно. В спортивном формате, возможно, даже... Кстати, вчера, несмотря на то, что вчера там было огромное количество людей, люди гуляли с детьми и с прочими, а спортсменов абсолютно не уменьшалось. Они бегали, представляете, по набережной. Даже в день молодежи, что называется, спорт никто не отменял. Зарядку, физкультуру, наверное, сейчас тоже где-то бегут. Динамо бежит, все бежут, бегут. Бабай вот пишет: привет, Альберт, хорошего дня. Я вчера работал, так себе денек был. Много на праздник клиентов привез, в основном все туристы. Это здорово, Бабай, я надеюсь, что вы, так сказать, рассказали о нашем замечательном городе, показали во всей красе. Туристы вообще всегда, когда приезжают в наш город, всегда говорят: очень классно, очень здорово, замечательно, хотим остаться. Ну, мы говорим: оставайтесь, пожалуйста, кто же мешает? Мы гостеприимные. В общем, рассказывайте, как проходит ваше воскресенье. Надеюсь, бодры, веселы, так же, как и я.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
10: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
11: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
12: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
13: дверей. Знакомьтесь, окон, паркинг, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
15: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
16: Бим-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну вот и просыпаются потихонечку слушатели Бим-радио. Дим вот нам написал. Вчера, говорит, гулял возле Кремля. Ну, собственно говоря, мы все вчера гуляли там, в тех краях, Дмитрий. Кстати, Дмитрий к нам приходил вчера в эфир. Да, спасибо вам большое. Светлана вот пишет. Здравствуйте, мы бодры, веселы, скоро шашлык будем жарить. Мужа с ДР поздравляет. Светлана, вашему мужу днем рождения. Собственно говоря, погода и вот эти капельки с неба падающие вас нисколько не смущают. Надеюсь, шашлык у вас будет замечательный. Зато не надо подливать, чтобы огня не было на углях. Видите, как удобно. Даже шашлык под дождем – классная штука. Главное, чтобы дождь был не сильный, а такой слегка моросящий. Вот сейчас отличная погода. А у меня для вас немножечко новостей занятных, забавных. Какое же воскресенье без всяких смешнуличек? Ну, вот, например, роботы в Китае просят донаты на электричество. Донаты – это, давайте так, если честно, милостыню, если по-русски. В общем, на улицах заметили гуманоидов. Прям настоящий вот этот вот человекоподобный робот, который ходит, прыгает, разговаривает, и у него QR-код и табличка «Подайте на зарядку». Забавно, конечно, очень смешно. Ну и, кстати говоря, роботы такие стоят от 1 до 8 миллионов рублей. Вот, все деньги ушли на роботов, на электричество не осталось.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Воспользуемся выходным на Бим-радио и соберем обратную связь от слушателей Бим-радио. Вот о чем я решил поговорить с вами. Уважаемые вы наши, вы же постоянно слушаете Бим-радио. У вас огромная наслушанность, насмотренность и прочее. Я решил уточнить у вас по музыкальной части. Есть ли какие-то предложения в музыкальном формате? Вот что хочу спросить. Какие песни уж слишком часто играют на Бим-радио? Напишите нам, пожалуйста, что бы такого нужного отправить пока в долгий ящик, отлежаться, отсидеться, отстояться. Ну и, соответственно, будем собирать вот топ-5 мне нужен песен от каждого. Все, сейчас берем в руки телефоны, не стесняемся, вспоминаем, шевелим извилинами. И что из песен играет, ну, очень часто, что вам надоело? Напишите, что вам надоело, что нужно отправить в долгий ящик. Не обещаю, сразу говорю, и мы не обещаем, но примем к сведению. Посмотрим, расставим, и возможно, все может быть. Так что 92-72-42-102-8. Эти цифры, надеюсь, уже записаны у вас в телефоне. Если нет, вот запишите, диктую еще раз. 92-72-42-102-8. Макс, телега, все работает, все вижу, все читаю. А, кстати, да, на нашем сайте bimradio.ru тоже можно оставлять свои, собственно говоря, пожелания. Но это обычно используется уже в вечернем формате. Сегодня вечером нас тоже обязательно ожидает программа «Привет, приветов». Шикарнейшее время, когда слушатели Бим-радио могут управлять радиоэфиром в музыкальной части, то есть заказывать свои любимые песни. Кстати, о своих любимых песнях. У нас же еще будет рубрика «Моя любимая песня». И эта рубрика нас будет ожидать в 14:30. Да, вот если через 2 часа. Я понимаю, что заранее, конечно, я вас очень сильно предупреждаю, но если прям кто-то хочет чего-нибудь такого заказать, заодно кого-то поздравить, то вот есть возможность в 14:30 будем заказывать свои любимые песни. А пока накидайте то, что вам надоело. Будем составлять.
0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
7: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: случайной встречи ты.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: А вот и обратная связь от слушателей Бим-радио. Решил я вас уточнить, какие же песни в эфире Бим-радио вам немножечко поднадоели? Кого нужно отправить на скамейку запасных отдохнуть? Пожалуйста, сразу первым делом она танцует под Шаде. Шаде. Ну, Шаде в смысле не буквы Шаде, а Шаде — это исполнительница такая, если вы не знаете. Да вы знаете ее, конечно, это же замечательная, прекрасная барышня. Так, что тут у нас еще? Марина пишет. Добрый день, хорошего эфира, спасибо большое. Очень надоело, ну, тут другое слово было, ну ладно. Как надоела группа А-студио с песней «Не виновата». «Не виноватая я». Он сам ко мне пришел. Хорошо, Марина, хорошо, спасибо. Так, ну, по русским песням все понятно. Что с иностранными песнями? Неужели прям все отлично? Ничего не надоело? Что, как-то, ну, может быть, давайте повспоминаем. Просыпаемся, просыпаемся, бодримся, бодримся. Что из песен нужно отправить отдохнуть на скамейку запасных в долгий ящик? Что вам немножечко поднадоело? Будем составлять списки. И, возможно, но не обещаю.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Hi-Fi и Media FM. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 13.04 в Казани, всем отличное настроение, немножечко дождливо, но все равно отличного, желает Альберт Ботанин. В этом часе нас, как всегда, ожидает рубрика «Теория всего». Поговорим о чем-то очень интересном, возможно, околонаучном. Но пока всех тайн раскрывать не буду. Тут вот я в прошлом часе у вас спрашивал, что по песням, что надоело? Шаде вообще не надоело, нам сразу написали «оставляйте Шаде». Так что вот, Дмитрий, извините, видите, кому-то нравится Шаде, кому-то не нравится. Сразу же после этого у нас появилась Анна Асти, и сразу Анна Асти просто уже, ну вот Вадиму Анна Асти не нравится. А барышням нравится Вадим, ничего не поделать. Мы любим барышень, барышням нравится Анна Асти, поэтому Вадим, наверное, ее оставим пока. Так, Сергей нам написал, Мигель надоел. Воет как тузик на луну. А где у нас? Когда у нас был Мигель? Что-то я и не припомню, чтобы у нас вообще был Мигель. Может быть, это не Мигель, может быть, это Очепятка? Сергей, напишите нам. Важно ваше мнение.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами».
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Кстати, о поцелуях и эмоциональной привязке. Тут такая вот новостюшка пролетела. Зумеры, которых мы сейчас так вот все называем. Молодежь, давайте так. Теперь выбирают чат GPT и куриц вместо кошек и собак для эмоциональной поддержки. Такой вот тренд заметили. 18% считают, что нейросети эффективнее питомцев. Бот поддержит, даст совет и не попросит в 6 утра на корме. Вот так, мяу, на корме. Еще часть молодежи выбирает почему-то куриц. Такой тренд, не знаю почему. Они успокаивают, требуют меньше ухода, иногда даже платят яйцами. Вот так. Код, аккаунт или все-таки куриц. Да, по поводу чата GPT, у нас тоже были электронные питомцы. Это могу назывались.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Он вдруг вспомнил, сколько мне лет, и был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Опа! Все усыпля!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В штате Вермонт есть кладбище мороженого. Там установлены настоящие надгробия, на которых размещены утратившие популярность или просто неудачные вкусы этого продукта. Специально для фанатов похороненных вкусов на своем официальном сайте этого кладбища есть возможность проголосовать за их воскрешение, пообещав при наборе определенного количества голосов вернуть их в продажу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Как

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Некому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на Бим-радио.
1: А вот и моя любимая рубрика «Теория всего», друзья, здесь на Бим-радио. Спасибо большое научному лектору Милмак за то, что у нас появляются такие прекрасные спикеры. И сегодня давайте знакомиться. Сегодня у нас Демина Виктория Дмитриевна, основатель социально значимого революционного проекта в области ипотерапии «Лечебная тропа» и ипотерапевт Махотина Полина Дмитриевна. Здравствуйте, барышня, добрый день.
2: Добрый день.
1: А, я правильно все, ничего не перепутал, все нормально?
2: Ничего.
1: Сегодня мы будем говорить о лошадках. Лошадок мы любим все с детства. Я, например, лошадей всегда очень любил рисовать в детстве. Криво, конечно, у меня получилось, но у меня где-то полно детских рисунков лошадков. Лошадь – это непростое животное в плане содержания, одомашнивания. Все-таки с собаками, с кошками мы чаще взаимодействуем. Насколько вообще лошадь – это то животное, которое приучено жить с человеком? Насколько с лошадью тяжело взаимодействовать? Расскажите вообще о лошадях.
2: Но сейчас лошади уже только домашние, диких не существует. В принципе, лошадь легко взаимодействует с человеком, особенно если с ней заниматься, работать. Она не может существовать без других лошадей, то есть это табунное животное, оно социально, но при этом человек вполне может заменять ей их друзей.
1: Старшего сородича, да. Скажем так. То есть, если мы завели себе лошадку, неважно для каких целей, это может быть спортивная какая-то лошадь, это может быть лошадь, там, компаньон, условно говоря, да, или вот как для ипотерапии, обязательно, чтобы она общалась с другими лошадками.
2: Да, для нее это важно, но при этом, если вариантов вообще нет, и можно содержать только одну лошадь, ей в компанию нужно либо поняшку, либо хотя бы козу, потому что психология у них похожа, и они будут дружить.
1: Что-то трава. А, кстати, с какими животными еще лошади дружат?
3: То есть, допустим, если у тебя лошадь живет, собака, она будет дружить с собакой. Если с кошкой, то с кошкой. Если, допустим, у тебя рядом бегают свиньи, она будет дружить с ними. То есть ей в любом случае нужно с кем-то дружить.
1: С кем-то она дружит. Вот сейчас микрофончик чуть-чуть тебя поближе. Вот, вот так хорошо слышно. Хорошо. Сейчас у меня будут такие вот вопросы, как от обывателя, абсолютно не разбирающегося в вопросе. Лошадка. Много ли она кушает? Дорого ли ее содержать? Часто ли она болеет? Вот именно вот такие вот обычные бытовые вопросы. Вот решил себе человек завести лошадь. Как? Насколько это сложно? То, что в деревнях лошадей мы видели, и вроде как будто бы ничего такого суперсложного. Ну, пасется она там себе, травку ест, или есть какие-то сложности?
3: Да, много. Да, очень дорого. Это не просто она кушает травку. За ней нужен постоянный уход. За ней следили, убирали, кормили специальным питанием, которое ей нужно. Поэтому это все очень сложно и дорого. И на самом деле ты один с этим не справишься без помощников. Без помощников, потому что лошадь, помимо того, то, что ты закрываешь ее базовые потребности, ей нужно закрывать еще эмоционально.
1: Эмоционально. Вкусняшки.
3: Вкусняшки,
1: с ней,
3: да,
1: нужно играть.
3: Общаться.
1: Общаться, да, воспитывать. А, кстати, сколько нужно времени уделять вот воспитанию лошади?
3: Каждый день минимум 3-4 часа.
1: 3-4 часа.
2: Все свое свободное время.
1: Все, ну, получается, что да, это как большой-большой ребенок. Только ребенок со временем вырастает и может рассказать, что он хочет. А лошадка – это, как и домашнее животное, навсегда ребенок. Ну, а теперь давайте поговорим об ипотерапии. Мы все, наверное, слышали про дельфинчиков, собачков, которые там с детьми помогают им как-то эмоционально. Но вот еще и ипотерапия лошади, которые помогают, кстати говоря, не только детям, наверное, и взрослым тоже, да?
2: Конечно.
1: Как это вообще происходит? На чем основана вот технология?
2: В первую очередь лошадь воздействует физически на человека. И лошадь, и человек – это млекопитающие. У человека с ограниченными возможностями есть нарушения двигательные в любом случае, и есть нарушение работы нервной системы. Правильно подобранная лошадь просто своими движениями корректирует, воссоздает нужные действия, и идут улучшения.
1: То есть, получается, мы берем ребенка, который страдает каким-то заболеванием, сажаем на лошадь, и он как бы на ней едет, у него вырабатываются определенные механические паттерны движения, которые помогают ему в лечении, восстановлении, правильно я понимаю?
2: Да, все верно. Ну, плюс сюда еще, конечно, эмоциональное воздействие. С детьми мы играем в игрушки разные, то есть это и мелкая, и крупная моторика. зависит от целей, которые хотят получить родители и специалисты, которые, собственно, и направляют на ипотерапию.
1: А как лошади реагируют на детей? Вот это, наверное, самое сложное, потому что мы знаем, что лошадь достаточно пугливое животное.
2: По-разному. Это тоже как научишь, но изначально, если мы говорим о подборе лошади, подбирается та лошадь, которая хочет общаться, которая сама тянется, первая идет на контакт, и та лошадь, которая готова эмоционально подключаться, потому что есть лошади, которые вообще не хотят контактировать ни тактильно, ни эмоционально, вот, лишь бы их не трогали, и у них все будет хорошо. То есть они таким образом могут агрессию проявлять.
1: А таких лошадей, наверное, все-таки больше там в конный спорт или еще какие-то направления?
2: Да, конечно, под любое другое направление, но не под ипотерапию.
1: А как сложно вообще воспитывается лошадь? Я так понимаю, что это происходит в течение нескольких лет, там двух-трех, возможно, даже и больше. Подготовку вот этой лошади, которая... Лошадь ипотерапевт. Как сложно долго ее учить. Вот врачи учатся там 6 лет, потом еще ординатуры, вот это все. Лошадь, как специалист ипотерапевт, как долго у нее подготовка происходит?
2: В первую очередь это идет базовая заездка лошади, то есть это обучение всем командам под верхом, чтобы лошадь сама чувствовала свой баланс, чтобы она могла нести вес всадника, чтобы она могла сама подстраиваться. То есть это то, что, по базе должна уметь любая лошадь, которая взаимодействует с человеком. И дальше мы уже начинаем привыкать к каким-то пугалкам. Это шуршащие пакеты, это какие-то громкие игрушки, зонтики. То есть эта лошадь, она не реагирует ни на что. Угу. Вообще ни на что.
1: Так, хорошо, ладно. Теперь с детьми понятно. Вы говорили, что еще и взрослые тоже проходят ипотерапию. Как это помогает взрослым?
3: Ипотерапия и иповенция. То есть иповенция – это один из разделов психологии. А на самом деле лошадь – это твое зеркало. То есть ты, когда подходишь к лошади, лошадь тебя максимально считывает, твои мысли, твой эмоциональный фон. И она начинает транслировать твое внутреннее состояние, то есть через себя. И это как раз элемент психотерапии, то, что ты видишь себя напротив себя в животном. Ты понимаешь, где у тебя болит, лошадь тебе это подсвечивает. И дальше ты с этим уже сможешь работать.
1: Лошадь может... с какими заболеваниями можно обратиться в ипотерапию?
3: С психологическими,
1: да,
3: вы имеете
1: да, да,
3: в виду?
1: Да.
3: Например, выгорание. Лично я пришла к лошади с большой депрессией и огромным выгоранием. И лошадь начала давать мне обратную связь. Я начала таким образом прорабатывать себя, смотреть, где у меня больно, общаться. И лошадь, что в ней еще уникальное, тебе не нужно подстраиваться под нее. То есть она готова с тобой быть в контакте и с тобой взаимодействовать, какой бы ты ни был. И то есть таким образом ты себя прорабатываешь, и ты понимаешь, что рядом с тобой существо, которое тебя понимает и тебя поддерживает.
1: Вы рассказывали еще за эфиром, что у вас есть гранты от правительства Республики Татарстан и еще некий грант. Расскажите поподробнее, пожалуйста, как это все там происходит. Потому что мы понимаем, что это не дешевое удовольствие. Нужно содержать лошадь, лечить лошадь и прочее. Как это все у вас устроено?
3: Смотрите, «Лечебная тропа» — это социальный проект, который был построен на нашей базе, где есть специалист, который лично меня вытащил с помощью лошадей из огромной депрессии, соответственно, и лошадей. И мы решили то, что это все давай продвигать, потому что методика классная. То, что мы видим, то, что происходит с человеком рядом с лошадью, это супер. И мы назвали проект и начали подаваться на грантах с этой идеей. И в этом году мы взяли два гранта. Один от Минмола РТ, это для молодежи с ОВЗ. А второй – это российский грант и на социум. Там у нас уже детки с ОВЗ. И вот этот год, получается, мы набираем группы молодежи с ОВЗ и деток с ОВЗ. У них идет двухмесячный курс по ипотерапии с отслеживанием динамики. То есть у нас в команде есть психолог, который мы контролируем каждый показатель. Есть дневник успеха, где мы записываем, что сегодня получилось, какое сегодня настроение, что ты сегодня понял. И таким образом мы видим то, что даже за 2 недели, то, что было до, и то, что после, это прям колоссальная разница, и родители очень сильно благодарны, и они очень...
1: А как попасть, вот если ребенок с ОВЗ, как попасть вот на ипотерапию к вам?
3: Есть два способа. Мы один поток набираем самостоятельно. В наших соцсетях мы делаем анонс и набираем детей, там рандомно потом выбираем, набираем группу. Либо через наших партнеров, вот на текущий момент мы начали работать с Доброй Казанью, и на следующий поток детей они нам лично формируют группу.
1: А как еще можно поработать с лошадью? Ну, кроме того, что вот верховая езда, вы говорите, что это механическо-физическое воздействие на организм человека, такое доброе механическо-физическое воздействие. Но еще каким-то, может быть, вот вы рассказывали про рисунки на лошадях. Здесь это что, как это происходит?
3: У нас была идея попробовать рисовать на лошади. Ага. И в рамках как раз проекта «Сила контакта», который вот является грантовой историей, мы провели занятия, где мы купили краски, мы взяли лошадь, и мы взяли детей, которые у нас непосредственно обучаются, занимаются. И провели такое занятие в форме интерактива, где мы рисовали солнышки, сердечки красками на лошади. И эффект, который мы увидели, был просто потрясающий, потому что одна из больших проблем деток с ОВЗ, они очень боятся подойти к лошади и с ней взаимодействовать. А здесь через краски, через смех, через радость они подходят к лошади и, сами того не понимая, начинают с ней взаимодействовать.
1: Очень, мне прям самому даже захотелось как-то прийти. Я сам, честно говоря, очень побаюсь лошадей. У меня был некий опыт с лошадками. Все нормально, лошадь осталась жива, я ее не кусал. Что еще, какие еще, возможно, тенденции вот в этом направлении, в развитии ипотерапии? Что в будущем ожидается? Какие-то, может быть, у вас есть проекты впереди? Чаяния, надежды?
3: Вообще с лошадьми у нас в Казани сложно, потому что у нас...
1: Да, я думал, что в Татарстане у нас с лошадьми как бы нет проблем.
3: Сложно в том плане то, что лошадей больше эксплуатируют в качестве спортивных снарядов, либо на еду, к сожалению.
1: Это да, такое себе, честно говоря.
3: И я, по крайней мере, вижу, на первое время нужно немножко начать менять осознанность людей в этом направлении, mm-hmm. то есть показывать лошадь именно с другой стороны, со стороны вот такого, назовем его, инструмента, то, что лошадь можно не просто, на ней можно не просто прыгать, бегать и есть, но с ней можно еще таким образом взаимодействовать, потому что на самом деле запрос у людей на психологию в последние годы очень сильно вырос, и это очень нестандартный, но очень эффективный метод проработки личности для взрослого. То есть и очень мало конных клубов смотрит в эту сторону, на самом деле.
1: То есть, получается, сделать из лошади не спортивный снаряд и, прости господи, еду, а именно домашнее животное, компаньон.
3: Партнера.
1: Партнера. Угу. Ну что, это очень интересно и очень увлекательно. Вы рассказывали про детей. Кстати говоря, есть какая-то вот история, например, ребенок пришел, и вот он прям и вот разительно изменился. Вот какой-то пример.
2: Они меняются абсолютно все.
1: Все абсолютно.
2: Вообще абсолютно все. Если на первых занятиях они не доверяют ни тебе, ни лошади, и вообще не понимают, зачем они сюда приходят, то буквально там даже 10 занятий, и там, мальчик с аутизмом бежит ко мне обниматься и говорит, что он меня любит. О. А мама с удивлением смотрит со словами, что он даже мне такое не говорит.
1: Ничего себе. А, кстати, вот тоже с эфиром у меня был вопрос. Лошадь — это большое крупное животное. Ну и в целом, если неправильно себя с ним вести, оно может быть и опасно. Если брать лошадочек поменьше, поняшек,
2: но...
1: понечки, они же такие миленькие, они же такие ути-путички.
2: На самом деле, это большое заблуждение, потому что чем меньше рост лошади, тем она агрессивнее,
1: да.
2: Как правило, да. Их выводили для того, чтобы работать в шахтах, возить уголь. Они работали с мужчинами, которые с ними особо добро не обращаются.
1: Брутальные лошадки получаются.
2: Да, и они там мало да удал.
1: Ага.
2: Вот, поэтому... Как компаньон, возможно, если воспитать, да, но не под ипотерапию и, на самом деле, не под работу с детьми. Есть определенные породы пони, которые выводились именно под верховую езду, то есть это заграничные лошадки. Вот. Они, конечно, подобрее, но они выглядят иначе.
1: Ага. Это очень интересно, но мне все равно пока не очень понятно, как езда на лошади, ну даже не езда, а вот не галопом, когда летит, да, на лошади человек, а когда вот он спокойно едет, шаговое вот это вот направление, как она физически воздействует, что там, позвоночник как-то у человека начинает по-другому работать, тазовые кости.
2: Работает по-другому абсолютно все. Ага. То есть своими движениями лошадь воссоздает полностью правильные паттерны при ходьбе. У человека. Угу. То есть она начинает, она просто идет, и все мышцы человека работают так, как они должны были бы работать при, ну, обычной ходьбе, да, в нормальном состоянии.
1: То есть это прям фактически физическая терапия.
3: Да, да. Тебе вправляют правильную работу твоих
2: мышц. Учат мышцы работать просто без какой-то болезненной нагрузки.
1: А, без болезненной нагрузки. Очень интересно, очень интересно. Пока мне ничего не понятно, но очень интересно. Ну что, господа, напомню, что у нас в гостях была ипотерапевт Махотина Полина Дмитриевна и основатель стального проекта, реабилитационного проекта в области ипотерапии «Лечебная тропа» Демина Виктория Дмитриевна. Барышни, если у вас есть какие-то пожелания для наших радиослушателей, вот буквально 30 секунд.
3: Огромное спасибо, то, что нас позвали и нас выслушали. И мы всех приглашаем к нам посмотреть, увидеть и прочувствовать про то, что мы сейчас с вами здесь говорили. Потому что просто прикосновение к лошади может поменять вашу жизнь, на всю вашу жизнь на самом деле.
1: Лошадки и го-го. А это была замечательная рубрика «Теория всего». Спасибо большое научному лекторию Милмакс за то, что у нас появляются такие прекрасные спикеры.
0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
4: Реклама на БИМ-радио. Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Обычно Бим-радио, конечно, за позитив, за приятные новости, но у меня тут важная, настораживающая погодная информация. В Казани ожидается ливень, ветер до 18 метров в секунду. Держите ваши панамки. МЧС предупреждает. Вот вы, как всегда, не читайте сообщения от МЧС. Они каждый день чего-то рассказывают, чего-то предупреждают. Пожалуйста, вот 29 июня сего года ветер порывом до 20 метров в секунду. И сразу вот телефон экстренных служб на всякий случай. Днем и ночью завтра ожидается сильный дождь, местами гроза, возможно, даже град. А давайте-ка посмотрим и заглянем, что нам рассказывают всевозможные погодные сервисы. И на данный момент 10 градусов. Такой вот июнь. Но что поделать. Сегодня весь день обещают такой мягкий, легкий, ненавязчивый моросящий дождь. Завтра, вот, пожалуйста, МЧС предупредила о дожде. Хотя тут вот некоторые погодные сервисы говорят, что дождя завтра не будет. А я сегодня на концерт собирался. Да, ну ладно. Во вторник, понедельник дождь, по классике все, а во вторник дождя уже как будто бы не обещают. Но это не точно, прогноз погоды, штука наукой пока еще не до конца изведанная, но если что, я вас буду информировать.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Хай-Фай и Митя ФМ. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Кстати, про любовь. 14.04 в Казани. Альберт Ботанин в студии Бим-радио. Тут про модная нынче штука гендер-пати. Новость промелькнула. И здесь написано, сколько же жители Казани в среднем готовы потратить на гендер-пати. Для тех, кто не в курсе, сейчас расскажу. Гендер-пати — это такая штука, когда мам с папой, ну вот новоиспеченные, так сказать, будущие родители собираются вместе с друзьями, с родственниками. И там в торжественной обстановке, может быть, как-то вскрывает конверт или еще каким-то интересным способом узнают, кто же будет, мальчик или девочка. Ну, интересная штука, модно, молодежи нравится. Среди способов объявления пола ребенка лидирует коробка или воздушные шары с цветным наполнением. Ну, это когда все сидят и там 3-4 открывают коробку, а потом вылетают воздушные шары того или иного цвета. Это как на свадьбах. На мальчика, на девочку с ползунками только здесь определяют пол ребенка. В общем, больше половины казанцев, 63%, видят в гендер-пати глубокий семейный смысл. Но вообще прикольная традиция, как мне кажется. Это мероприятие устраивают для того, чтобы разделить важный момент с близкими. Так, что там по цифрам, что там по цифрам. Где тут очень длинная статья. Листаем. А, вот, почти 32 тысячи рублей готовы потратить в среднем казанцы на гендер-пати. 32 тысячи на шарики. Нормально.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: песня про ливневки в Казани, наверное, этим летом.
1: На Бим Радио.
0: Но по поводу ливневок, тут вот на модернизацию ремонт сети ливневой, как правильно-то. В общем, этой самой канализации в Казани выделено 890 миллионов рублей почти. Ну, еще немножечко и миллиард получается. Средства направлены на масштабное обновление городской инфраструктуры водоотведения в районах города, где чаще всего скапливается дождевая вода. А где чаще всего скапливается дождевая вода? Расскажите мне, пожалуйста. Я знаю два места. Это перекресток улицы Татарстан и Островского. Это вот как раз где пешеходный переход, самый прям, ну вот прям пешеходный при пешеходный, переход при переход, и там во время сильных дождей огромная-огромная лужа. И вторая лужа, мне очень часто известная и попадающаяся на глаза, это если ехать по той же самой улице Татарстан в сторону автовокзала, и там есть железнодорожный мост, который, под которым нужно проехать. Так вот, под этим железнодорожным мостом тоже скапливается огромная-огромная лужа. Вот. Так что имейте в виду, там, если у вас автомобиль очень низкий, гидроудар никто не отменял. Аккуратнее за рулем.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать. Сыпелявых.
4: Спонсор программы – ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Начиная с 1980 года, музыкантам для зарабатывания денег в подземных переходах метро Торонто недостаточно одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия устраивает прослушивание, и только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдается лицензия. Только после этого музыкантам назначается конкретное место и время, когда они могут проявить свой талант перед горожанами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко приятных и интересных новостей. Приятных и от этого, возможно, немножечко сказочных. Россия планирует создать на... Роскосмос. Роскосмос планирует создать на Луне АЭС. Представляете, что? Такие планы грандиозные. В общем, планируется построить атомную электростанцию на Луне к 2036 году, сообщили в Роскосмосе. Это нужно для обеспечения энергии лунных баз. Также в проекте указано, что после 2036 года в космос начнут запускать корабли с ядерными двигателями. Ну, Роскосмос, конечно, вы разогнались. Хочется верить, что все так и будет. Это очень, очень интересно. Так, из интересного, что тут из интересного, что я вам еще хочу сказать, что впереди у нас игра «Мы из 90-х». Там разыграем пригласительный для двоих, естественно. Ну, там все очень просто. Ответ, вопрос, все подробности впереди. Так что ждите. Кстати говоря, совсем скоро же у нас вечеринка, мы из 90-х, а там тусанем по полной программе. В общем, надевайте удобные кроссовки, смазывайте колени фастум гелем, будем танцевать. Все подробности впереди.
2: Реклама на Бим-радио. Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: твоя любимая песня.
1: А вот и возможность дозвониться сюда в прямой эфир 292-102-8. Линия абсолютно свободна. А для чего? Для того, чтобы, во-первых, заказать свою любимую песню. Так сказать, поставьте, пожалуйста, вот это. Ну и заодно привет и передать. Прямо сейчас это можно сделать легко и просто. Пока вас никто не опередил, действуйте.

0: вчера. Моя любимая песня.
1: А вот и возможность оказаться в эфире Бим-радио и немножечко им поуправлять в музыкальном плане. Моя любимая песня. И у нас на связи Дмитрий. Дим, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ну, Дим, рассказывай, как проходит твой день, чем занимаешься?
2: День хорошо проходит. Вот, чем занимаюсь? Сижу, рисую, раскрашиваю. Вот.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Сам бы, так, честно говоря, с удовольствием посидел бы, что-нибудь пораскрашивал бы, но, видишь, ясно. Как прошла твоя неделя? Я слышал, ты нам вот тоже писал, что ты был вчера на Дне молодежи в парке Ура, правильно?
2: Не, я в Кремле был, я просто, ну, это, как его, в самом Кремле гулял, вот, не в парке Ура, а вот позавчера мы с вами виделись.
1: Да-да-да, я помню, ты приходил к нам в вечернее шоу. Да. Это да. Ну что, Дим? Да.
2: Хочу тоже на Максимилиан 10 июля попасть.
1: Ух ты, какой хитрый. Давай начнем с того, что привет сейчас будем передавать, если есть кому. Действуй прямо сейчас.
2: Я хочу передать привет цветочной фее, пусть она выздоравливает. Передаю привет маме, вам, Альберт, и всем слушателям Бим-радио.
1: Замечательно. А из музыки что послушаем?
2: Группа Дабо на часах 00.
1: Отлично. Слушаюсь и повинуюсь, как джин, а лучше, как старик Хатапыч. Ахалай-махалай, исполняй желание.
2: Да-да-да.
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Мы из 90-х.
1: А вот и возможность заполучить пригласительный на двоих, естественно, на крутейшую вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится уже совсем скоро. Внимание, информация о правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка, естественно. Конкурсы, подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера, не знаю, какой-то Альберт Ботанин. Чё за Альберт Ботанин? 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс» в 18:00. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Что вам понадобится для того, чтобы заполучить пригласительное на эту крутую тусовку? Вам понадобятся вот эти волшебные цифры. 92 72 42 102,8. Цифры для ваших отправлений. Макс, телега, все работает, все вижу, все читаю. Так, сейчас вот здесь тоже открою для себя. Ну и, соответственно, есть у меня вопрос, на который нужно ответить. Тот, кто отвечает первым правильно, тот и забирает ответ. Скажите-ка мне, пожалуйста, как называется короткая мужская стрижка с выбритыми висками? И сверху там тоже все очень ровно выбрито, которая была писком моды в 90-х. Прям такая квадратненькая. Варианты ответов следующие. Это площадка, это канатка или это бобрик? Жду ваши варианты на 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. И вот оно, самое первое сообщение от Елены долетело. Елена, мы вас поздравляем, конечно же, это площадка. Классная такая прическа была, но у меня так не росли. Я очень хотел себе площадку, но у меня так не росли волосы. Елена, чтобы вы знали, что это вы точно вы победили, потому что Елена может быть не одна. Елена, мы вам отправляем вот такой веселый смайлик в ответ. Так, ну и на всякий случай, последняя цифра вашего номера 3959. Фамилию вашу тоже вижу. Ну все, собственно говоря, Елена, мы вас поздравляем. Тусанете вместе с нами, а там будет, ох, что там будет. Ну, в общем, весело. Как говорится, танцы обеспечены, я, по крайней мере, точно с вами буду пританцовывать, приплясывать, заряжать вас весельем и прочим-прочим. Так, что из музыки тут у нас впереди? Ну, вот как раз что-то из 90-х. Шаде появится в эфире Бим-радио.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Немножечко автомобильных забавных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. В некоторых автошколах России планируют ввести программы праворульного вождения. Вот так вот, понятно. Нововведения коснутся регионов, где доля машин с правым рулем составляет значительную часть автопарка. Ну, я думаю, всем понятно, что за регионы. Так вот, значит, российские власти планируют оценить целесообразность разработки подобных программ и их внедрение в регионах, где доля машин с правым рулем составляет значительную часть. Соответствующий доклад должен быть подготовлен и представлен в правительство 2027 года в Министерстве просвещения, Министерство внутренних дел и Министерством промышленности и торговли РФ. Но, как бы, я думаю, что вряд ли. И, конечно, интересно, очень интересно, но вряд ли.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами
1: Hi-Fi и Митя-ФМ.
0: Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: про выборку. Участники оценивали себя и партнера по 10 конкретным чертам. Это, например, социальный класс, политические взгляды и возраст. Согласно результатам, самыми распространенными маркерами хороших отношений стали доброта и физическая привлекательность. Ну, в целом, ничего удивительного. Ученые отмечают, что правило противоположности в реальности не работает. Это только в физике плюс на минус притягивается, а в психологии совсем не так. Не всегда люди чувствуют себя хорошо в отношениях с партнерами. Кстати говоря, не всегда люди себя хорошо чувствуют в отношениях и с партнерами, очень похожими на них. Да, если вот у человека есть такие же косяки, как у вас, то, возможно, согласно исследованию, успех пары зависит от конкретных характеристик и комбинаций. Ну, в общем, как в психологии положено, все очень интересно, но ничего не понятно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
6: Мое любимое радио – это Бим-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Прежде чем начнем поздравлять именинников, хочется напомнить, что у вас у всех есть возможность поздравить своих родных и близких с помощью нас, с помощью БИМ-радио. Для этого 2-930-800, это телефон для, собственно говоря, вот этого дела. В будний день с 10 до 17 можно позвонить, ну и, собственно говоря, заказать поздравление. Все то же самое на нашем сайте bimradio.ru, там в разделе «Услуги» есть соответствующая графа. Заходите, ну и, собственно говоря, заказывайте поздравления. А пока заглянем в нашу группу ВКонтакте. Вот именинники и наши подписчики. Наталья Иванова, мы вас поздравляем. Айнур Валиулин, тоже именинник сегодняшнего дня. Наташу Нинелину мы тоже с удовольствием поздравляем. Также поздравления в адрес Радмира Гатиатуллина летят и Евгении Игониной. Еще несколько замечательных людей: Лилия Нафикова, Гульнара Юсипова, Алена Алексеева и Степан Маркелов. Вот такие прекрасные, чудесные люди, у которых сегодня день рождения. Ну и, конечно же, немножечко заглянем в календарь, посмотрим, кто там, что там, где там Жан-Жак Руссо. Французский писатель, поэт, энциклопедист, педагог, философ, ну, в общем, человек-оркестр. Тоже поздравляем этого замечательного человека. Александр Панкратов Черный, советский российский актер, режиссер, поэт, народный артист России. Мы его все, конечно, знаем. Николай Зимятов, советский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион, тренер из спортивной когорты тоже еще. Лисан Утяшева свой день рождения отмечает. Ох, там Павел Воля ее сегодня поздравляет, наверное, подарком засыпал. Яна Поплавская, советско-российская актриса театра кино. Мы ее все знаем, конечно же, по роли «Красной шапочки». Да, это та самая «Красная шапочка». Ну и не то чтобы прям уж изобретатель, хороший бизнесмен, в общем, Илон Маск, самый богатый человек мира, триллионер, первый в мире. Будем надеяться, что единственный пока.

0: встреча.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги. Подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей. Последний получил наибольшее распространение. Самым экстремальным видом является подледный хоккей. Он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замерзшем водоеме или бассейне.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Еще немножечко полезных и любопытных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Вот кто-то следит за чемпионатом мира по футболу, кто-то нет. А у нас тут такая утку. Утку не пустили на матч чемпионата мира по футболу. Что за утка, спросите вы меня? А неофициальный талисман чемпионата мира по футболу, утка Мерлин, так ее зовут, не пустили на матч сборных Мексики и Чехии. Владельцы привезли к птицу к стадиону, однако так и не смогли попасть внутрь. Причину отказа им объяснили правилами FIFA. Согласно нормам, животным запрещено находиться на стадионах во время игр. Это, как отмечают организаторы, сделано для их безопасности. Представитель FIFA заявил, что хотя утка попала на территорию стадиона, ее бы все равно внутрь не пустили. Это произошло, несмотря на многочисленные обращения болельщиков и фанатов Мерлина в FIFA. Они просили организаторов сделать для утки исключение. Последние несколько дней были сумасшедшими. Мы никогда не перестанем быть благодарны всем за то, что пережили, по-настоящему поражены, Мерлин сказал хозяйка утки Карла Гомес. Но вот утка стала популярна в соцсетях после победы сборной Мексики над Южной Африкой. В интернете разлетелись ролики утки в футболке команды Мексики. Она действительно милая. У нее прям футболочка такая. Классная утка. Она была замечена на улицах Мехико во время празднования победы. Птица стала неофициальным символом и негласным талисманом чемпионата мира. Вот, но на футбол не пустили. Нельзя, нельзя. Безопасность выше всего. Да.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немного полезных новостей вам. А вот вы отправляли когда-нибудь открытки? Вот эти вот «поздравляю», «с днем рождения», вот эти все истории. В Вайбер их раньше отправляли. Ну и прочее, прочее, прочее. Оказывается, открытки подобного характера могут спасать жизнь. Спросите вы меня, как? А я расскажу. Каждый день жительница дома одного отправляла в общий чат домового... Ох, эти домовые чаты. Поздравительные открытки с милыми пожеланиями. Там с котиками, со всякими вот этими вещами. Люди уже к этому привыкли. Ну, отправляет человек, отправляет. И в один прекрасный день это все прекратилось. Куда делись открытки? Почему их больше никто не присылает? Спросили жители обитатели этого чата. Соседи насторожились и стали обсуждать в чате, что же случилось. На звонки никто не отвечал, естественно. Пошли ногами проверять дверь квартиры. Пришлось вызвать спасательную группу. Спасатели попали внутрь через окно и обнаружили хозяйку квартиры в тяжелом состоянии. Женщину госпитализировали, а ее собачку забрали соседи на передержку. Вот такая вот история. Так что, когда ваша бабушка отправляет вам открытку с утра, не надо отмахиваться. Нужно сказать спасибо, бабуля, все хорошо, и тоже ей чего-нибудь такого приятненького отправить.

0: Ну, токсины сейчас это не модно. Сейчас модно не получить выгорание. Вот сейчас у всех вот проблема с выгоранием. Кстати, о выгорании.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, не то чтобы прям уж об выгорании, но, в общем, это чувство, наверное, свойственно сейчас тем, кто ЕГЭ, вот эта вся история. Хотя, наверное, все уже сдали. Так вот, тут барышня из Москвы, девушка-выпускница, набрала рекордные 500 баллов за ЕГЭ. 500 баллов, вы представляете? Абсолютный рекорд за историю единого государственного экзамена. Она получила 100 баллов сразу по-русскому. Математики, химии, физики, информатики. Вот это, конечно, в общем, дергается у нее оба глаза, наверное, уже теперь. В общем, пожелаем девушке, конечно же, успехов. Она молодец. Тут только в новости не написано, как ее зовут. Но я думаю, если вам интересно, вы найдете. Честно говоря, с одной стороны, за человека очень радостно, что 500 баллов. А с другой стороны, это ж сколько нужно было готовиться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь,
2: окон,
3: паркинг, реклама автомат. В лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Я вам тоже сейчас расскажу немножечко сказочного характера новостей. Правда, не восточных, а латиноамериканских.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: В общем, в Мексике появился свой Бэтмен. Он ловит тех, кто угоняет мотоциклы. В городе Лагос-де-Морено, какое красивое название, стали находить людей, примотанных скотчем к столбам. А рядом с ними оставляют плакаты с надписями «Так будет со всеми ворами» и «Оставляю вам этого преступника за кражу мотоциклов». Вот. Кто-то, в общем, те, кого он поймал, не могут его описать, потому что нападавший прячет лицо под маской Бэтмена, хочется добавить, но нет, судя по всему. За неделю так произошло как минимум 5 таких случаев. Неизвестного назвали Бэтмен из Лагос-де-Морено. Полиция пытается найти его, но пока никаких зацепок. А что вы хотели? Бэтмен следов не оставляет.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: Хай-Фай и Митя Фомин.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 16.04 в Казани. Альберт Батанин в студии Бим-радио. За окном не моросящий уже дождь. Тут вот рассказывают, что нам авиастрой заливает. Как у вас с погодой? Ну, в общем, везде примерно одинаково. Ну ладно, давайте не о погоде. Что там? Погода как погода. Бывает. Сборная Кабо-Верде, небольшого островного государства в Атлантическом океане с населением всего 500 тысяч человек. Главная сенсация чемпионата мира по футболу 26-го года. Для команды это дебютный чемпионат. Результаты колоссальные. Она первая сборная в 21 веке, которая смогла выйти в плей-офф турнира, не одержав ни единой победы в групповом турнире. В общем, сыграла она с Испанией 0-0, с Уругваем 2-2 и Саудовской Аравией тоже в 0-0. Не в 1/16 финала вышла со второго места, выбив двухкратных чемпионов мира команду Уругвая. Вот так вот, видали? До начала чемпионата многие зрители вообще не знали, где это, что за Кабо-Верде. А нескольких игроков они нашли, кстати, вообще через социальные сети. Ну, не хватало им. Вот. Основному вратарю Вазини недавно исполнилось 40 лет. Он стал третьим голкипером в истории после Питера Шилтона и Дина Дзефо, отыгравшим несколько матчей на ноль в таком возрасте. Ну и, что последний раз подобным могла похвастаться сборная Чили в 98 году. Так что теперь у меня новый фаворит на чемпионате мира по футболу. Буду болеть за сборную Кабо-Верде. В общем, ребята, давайте вперед там за островитян, за... Где там они располагаются-то? В каком океане? Это у них остров-то сейчас, это получается Атлантический. Давайте за Атлантический океан.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-6...
1: Зрители вообще не знали, где это, что за Кабо-Верде. А нескольких игроков они нашли, кстати, вообще через социальные сети. Ну, не хватало им. Вот. Основному вратарю Вазини недавно исполнилось 40 лет. Он стал третьим голкипером в истории после Питера Шилтона и Дина Дзефо, отыгравшим несколько матчей на ноль в таком возрасте. Ну и... последний раз подобным могла похвастаться сборная Чили в 98 году. Так что теперь у меня новый фаворит на чемпионате мира по футболу. Буду болеть за сборную Кабо-Верде. В общем, ребята, давайте вперед там за островитян, за... Где там они располагаются-то? В каком океане? Это у них остров-то сейчас, это получается Атлантический. Давайте за Атлантический океан.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-60.

0: Они располагаются-то в каком океане? Это у них остров-то сейчас, это получается Атлантический. Давайте за Атлантический океан.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
2: Я не понял.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ни дня без рекорда. Тут, значит, установили новый рекорд по количеству играющих в шахматы под открытым небом. На площади в городе Ельце Липецкой области за шахматными досками одновременно собрались 880 человек. Там у них дождя нет, наверное. Событие попало в Книгу рекордов России. И это произошло 20 июня в рамках празднования 880-летия Ельца. Число игроков вошло в Книгу рекордов России. Самому молодому участнику исполнилось всего 4 года, а самому старшему 86 лет. На мероприятии также были приглашены гости. Ну и в рамках турнира организаторы провели сеанс одновременной игры. В них участвовали чемпион мира по шахматам гроссмейстер Сергей Корякин и известный шахматный комментатор гроссмейстер Сергей Шипов. Ну, здорово, здорово. Шахматы — крутая игра, мне очень нравится.

0: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
1: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко про любовь вам информации. Значит, тут новое исследование подоспело. Сплетники и манипуляторы чаще вступают в романтические отношения. Ученые выяснили, что вот такие агрессивные люди чаще находятся в отношениях и имеют детей. Они связывают динамику с конкуренцией среди пола и умением удерживать партнера. В общем, что тут? Люди, которые склонны сплетничать, манипулировать и агрессивно себя вести, чаще вступают в романтические отношения. К такому выводу пришли ученые из Польши. Исследование опубликовано в журнале с длинным названием, боюсь ошибиться. В нем говорится, что тонкие формы агрессии, интересная формулировка, да, могут обеспечивать репродуктивные преимущества. Аналитики провели опрос. Тут, значит, от 18 до 21 года был респондентов. Достаточно большая выборка, почти 1500 человек. Разные социальные группы. И что выяснилось? Люди, которые отвечали о более высоких уровнях агрессии, чаще были вовлечены в отношения и имели детей. Это относится и к мужчинам, и женщинам, отмечают исследователи. Авторы говорят, что социальная агрессия может проявляться как конкуренция среди людей одного пола, а также служит тактикой для удержания партнера в отношениях. В общем, что, какой вывод из этого сделать? Чтобы у вас появились романтические отношения, нужно больше сплетничать, так что ли?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Ну что, только к 8 утра, судя по всему, закончится вот это все дождение с неба. Есть такое слово «дождение»? Пусть будет, я придумал, если что. На данный момент в Казани плюс 11, и сегодня дождь не прекратится, так говорят синоптики. Завтра, 29 июня, вот утром немножечко поморосит, а потом уже вроде как будто бы должны перестать. Завтра днем плюс 19, переменная облачность без осадков. Так, у нас, да, завтра понедельник же, да, завтра понедельник, все правильно. Во вторник, 30 июня, без осадков, 23, переменная облачность. В среду опять дожди и плюс 25. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Но пить пиво я вам, кстати, не рекомендую. И Минздрав не рекомендует. Алкоголь вообще вредит вашему здоровью. А вот девушки, как у Лени Кравица, я что-то как-то и не знаю, что там.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ладно, я потом посмотрю, какие там были девушки у Лени Кравица, и вам отпишусь, если что, посоветую. Ну, а пока давайте разыграем кое-что приятное, а именно разыграем пригласительные на нашу невероятнейшую вечеринку. Мы из 90-х, она так называется. Уже совсем скоро состоится все это мероприятие. Так, сейчас тут у нас где-то была вот это все. Сейчас, подождите, все сделаем красиво. Ну, где? Вот. Это сейчас не сюда. Это сейчас. Ну, что у меня с пальцами-то сегодня такое непонятное? Не туда нажимаю, вот так вот.
1: Мы из 90-х.
0: Поехали. Мы из 90-х. Уже совсем скоро информация про рекламу. Бим Радио представит вечеринку «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Ну, под живую музыку, естественно. Конкурсы, подарки. Если придешь в образе из 90-х, то можно заполучить классный приз. Ну и в микрофон буду я говорить все этот весь вечер. Альберт Батанин. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс». 18.00. Подробности бронь столов на kazan.maximilians.com. Есть вопрос у меня, а есть у вас ответы наверняка, но для этого вам понадобятся мессенджеры, Макс, Телега, все работает, все вижу, все читаю. 92-72-42-102-8, вопрос легкий, поэтому прямо сейчас вот приготовьтесь, занесите пальцы над правильным ответом. И так, сейчас я тоже тут себе все открою, чтобы у меня все на виду было, чтобы я сразу все, как только прилетит, сразу. Итак, скажите мне, пожалуйста, на чем слушали музыку в 90-х, если не было плеера? На патефоне, на телефоне или на кассетном магнитофоне? Жду на номер 92-72-42-108. Цифры для ваших отправлений. Самое первое сообщение с правильным ответом окажется победным. И вот у нас есть победитель — Артур Галямов. Молодец, молодец. Конечно же, магнитофон. Кассетный, вот этот вот, который иногда еще зажевывал. Было такое дело. Ну, легкий вопрос сегодня был. Артур, мы вас поздравляем. Так, номер телефона ваш не вижу. Артур, номер телефона напишите мне, пожалуйста. Ура, говорит он. Че ура? Номер телефона надо. Надо уже как-то с вами связаться. Все, Артур, мы поздравляем. Увидимся с ним 10 числа на нашей вечеринке. Мы из 90-х. Собственно говоря, наряжайте. Удобные кроссовки, удобную обувь не забудьте, пожалуйста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимый. Зимняя подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Быстро пролетело время, и на этом моя смена будет завершаться. Я здесь уже не один. Вот появился Ленар Сиразов, счастливый, довольный, светится. Наверное, на улице солнце, он хочет рассказать. Он ехал, загорал, вот это все так ведь, да?
2: Привет, друзья.
1: Порадуй меня, пожалуйста, что там происходит.
2: Давайте я расскажу, почему у меня хорошее настроение. Просто, когда я ехал на работу, я включил Бим-радио и услышал там, как ты думаешь, кого?
1: Да не знаю.
2: Альберта Баталина, который своим таким, знаешь, спокойным голосом, с юмором рассказывает, вещает. И, кстати, это мне помогло тоже настроиться на эфир. Ближайшие 4 часа, прикинь. 4 часа я буду в эфире.
1: 4 часа? Молодец, молодец. Поэтому ты ничего не взял с собой поесть, да?
2: Да, сегодня, да, сегодня ничего не взял. А знаешь почему? Потому что был в гостях у родителей супруги, я все поел. Вот, мне дали пирожки, но и в студию я их не взял, оставил на дом.
1: Все правильно, все правильно. Нечего на работе есть. На работе надо работать. Работу работать, а то ходят, понимаешь ли, отвлекают вкусной едой всякой.
2: Я сегодня обязательно часа два ночи где-то, наверное, съеду.
1: Это
2: съем, точнее,
1: ночью
2: съеду.
1: Они вкуснее.
2: Съем, конечно.
1: Согласен. В общем, о своих кулинарных предпочтениях Ленар вам расскажет более подробно. У него есть на это целых 4 часа. Оставляю вас в его трепетной, надежной руки. Меня зовут Альберт Батанин. Всем удачи, пока.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами
2: Хай-Фай и Митя-ФМ.
1: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Друзья, всем отличного вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Вечер воскресенье. В общем, выходной с тобой продолжается. С Альбертом мы попрощались. Я ему пожелал отличного вечера. Но давайте ближайшие 4 часа мы проведем вместе с вами. Уже есть интересные сообщения. Будет очень интересно их почитать. Очень такие комплиментарные. Очень интересно. Но прямо сейчас реклама на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
3: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска.
0: Друзья, всем отличного вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Вечер воскресенье. В общем, выходной с тобой продолжается. С Альбертом мы попрощались. Я ему пожелал отличного вечера. Но давайте ближайшие 4 часа мы проведем вместе с вами. Уже есть интересные сообщения. Будет очень интересно их почитать. Очень такие комплиментарные. Очень интересно. Но прямо сейчас реклама на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
3: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве.

0: «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
1: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Воскресенье с 12 до 15. Выходной с тобой на Бим-радио. Целых 3 часа позитива, музыки и полезной информации. Выходной с тобой.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Да, друзья, еще раз привет, привет, бонжорно, здравствуйте, сэн мессес, хелло, good evening, как говорится, да, можно говорить на разных языках. Кстати, вот помните, я говорил про сообщения, которые уже мне написали, такие приятные сообщения, вот Димаченский написал, вот после такого даже как-то вдохновляешься вести еще ярче, еще лучше, да, настроиться, на позитив, в общем, дает. Это целая кипа сообщений, давайте я прочитаю. Прям Димаченский постарался, не знаю, там искусственный интеллект, не искусственный. Вот, он написал, в общем, Малинар шагает смело вперед. Не страшен ему ни ветер, ни лед. Он верит в себя и в свои мечты и знает, добьется любой высоты. Пусть путь будет долгим, порой непростым. Он станет лишь крепче, пройдя сквозь шторм и дым. Ведь в сердце у Линара огонь и свет, таких, как он, на свете больше нет. Ну вот, друзья мои, ну как приятно, да, вот именно с этого начинать. Конечно, не в моих традициях, да, начинать там с какого-то там самовосхваления и так далее. Просто написали сообщение, стало прям очень-очень приятно. Вот еще, кстати, второй вариант тоже теплый и дружеский. С Линаром рядом сразу теплей. Мир становится ярче, добрей и светлей. Он слово найдет, чтобы подбодрить в трудный час. И руку... Не, давайте заново, в общем. С Линаром рядом сразу теплей. Мир становится ярче, добрей и светлей. Он слово найдет, чтобы подбодрить в трудный час. И руку подаст, что, если путь не задался у нас. Такой он надежный, простой и родной. С открытой душой и с большой мечтой. Пусть все, что задумался, сбывается в срок. А счастье пусть будет с ним рядом всегда. Дружок. Вот приятно, Димаченский, приятно. И самый короткий. Имя Линара звучит, как рассвет. В нем обещание побед. Друзья мои, я, конечно же, хочу поблагодарить Димаченского за такие приятные сообщения. Спасибо большое, Дим. От всей души, душевно в душу, как говорится, да? Вот, приятно. Спасибо большое. Я надеюсь, что вот как было сказано в этих строках, так и мы с вами вот проведем на такой мажорной, победной, светлой ноте ближайшие 3 часа в рамках программы «Выходной с тобой». Ну и, конечно же, далее уже после 3 часов выходного с тобой у нас далее будет привет-привет. А вот, кстати, вчера было порядка 30 сообщений, так что рекомендую заранее к этому подготовиться. Да, люди писали даже за 1.5 часа, представляете? Вот, так что, друзья мои, все это обязательно у нас будет. Буду рассказывать про какие-то интересные новости. Конечно, в воскресенье обычно не так много интересных новостей, но что-нибудь для вас я обязательно найду, обязательно постараюсь. Поэтому давайте отдыхать вместе. Тем, кто сейчас на даче, я вам говорю, отличного отдыха. Вчера писали, что многие собираются на дачу. Вот, кто в машине, вам отличного пути. И, конечно же, всем нашим таксистам я желаю побольше довольных клиентов, чтобы ставили только 5 в качестве рейтинга. Поэтому, друзья, доброго вечера. И давайте этот выходной проведем вместе с вами. Ох, пафосно прям, знаете, ажурно прозвучало. Мне же самому понравилось. Всем доброго вечера.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Собачий вальс в разных странах называется по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах – блошиный вальс. В Болгарии – кошачий марш, а в Финляндии – кошачья полька. В Венгрии – ослиный марш, а во Франции его почему-то называют отбивной котлетой.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: С Линаром Сиразовым нужно добавить. Так, друзья мои, я хотел бы вам поставить песню «Любочка». Вот, кстати, она у нас как раз и была в плейлисте. Мне стало интересно вообще немножко об этом произведении. Помните, та-та-та-та, Любочка, либо-либо, да, узнали, я думаю. В общем, оказывается, текст куплетов практически полностью взят из детского стихотворения советской поэтессы Агнии Барто «Любочка», представляете? Только финальную часть убрали, где раскрывается, что дома Люба капризная эгоистка, да, вот представляете, вот эта знаменитая песня, там, либо-ли, амор-амор, там, либо-либо, любовь, да. Вот, я и про эту именно песню говорю. Вот, вообще, этот клип, если вы помните, там она с вообще наголо постриженной бритой головой, в общем, это снимали в Гиндустане, в Индии, на фоне древних индуистских храмов, который называется Кхаджураху, вот именно так. Случайные туристы, которые попали в кадр, стали полноценными героями клипа. Вот. Ну, а вообще, сама по себе песня, по-моему, она заимствованная, что ли. А, да, вот. Практически идентична культовому треку «Крип» британской группы Radiohead 1992 года. А наша песня, она 1998 года. Мне стало интересно, как выглядит вот эта главная героиня клипа, вообще солистка группы Маша и Медведь, как она сейчас выглядит. Вот, посмотрел я на нее. Да, конечно, знаете, возраст берет свое, но не с той точки зрения, что там внешность очень сильно поменялась. Естественно, она отрастила волосы. Также прекрасно, как я понимаю, она кубанская казачка. Также прекрасно. Но рядом на компьютере, на экране я вижу две фотографии. Одна фотография, наверное, 20-летней давности. И одна фотография с программой «Секрет на миллион». И вы знаете, почему я говорю, что возраст, конечно, берет свое? То, что уголочки глаз стали... точнее, нет, уголочки, давайте так, губ, они стали ниже, но чувствуется, что он как бы человек жил не солоно хлебавший, да, имея в виду, что непростая была жизнь, там много борьбы было, уж я не буду говорить об этом на радио, вот, и в глазах уже стало меньше радости. Вот, друзья, все-таки время свое берет. Вот, рассказал я вам об этом треке, давайте прямо сейчас его послушаем, окунемся в события 18-летней давности, и давайте вспомним, какими мы были 18 лет назад, в тот год, когда на свет появилась эта песня. Поехали! Маша и Медведя, «Любочка».

0: Да, друзья, окунулись в воспоминания. Классный клип, классная песня, историческая
1: песня.
0: Реклама
1: на Бим-радио.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
5: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. «Амирхана 40А». Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
8: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, это «Выходной с тобой». Меня зовут Ленар Сиразов. Продолжаем. Кстати, пришло одно очень интересное сообщение. Попросили поздравить. Кстати, решил поздравить молодой человек по имени Ленар. Получается, мой Адаш. Да, давайте прочитаю его сообщение. Итак, давайте сейчас. Все, настроил, ага. Хотелось бы, привет, Бим-радио, хотелось бы поздравить своего друга, товарища, помощника, коллегу с днем его рождения, Марату. Буквально позавчера исполнилось 35 лет, я его от всей души поздравляю, по-братски люблю. Хочу сказать, что дай бог, у нас с тобой впереди большое количество путешествий в Москву, дай бог, чтобы у нас с тобой было очень-очень много работы, и спасибо тебе за все то, что ты делаешь. И с тобой я просто обожаю играть в футбол, хотя ты и периодически проигрываешь мне. Такое забавное, интересное сообщение. В общем, Марат, 35 лет, будь счастлив. И главное, чтобы у тебя, у твоих родных, близких все было хорошо. И также большой привет тюльчам. Там именно живут родители Марата. Так что, Марат, поздравляем с 35-летием. Так что, друзья мои, вот такое поздравление от Ленара. Поэтому, Марат, я также присоединяюсь к этим словам. Будь счастлив, Бехатлипул. И, конечно же, 35 лет — это такой шикарный возраст, так скажем, ну, даже не то, что экватор, да, но такая очень важная отметка, когда уже можно, так скажем, увидеть то, что ты уже сделал в этой жизни, с одной стороны, и с другой стороны еще можно мечтать и действовать во имя своего светлого будущего. Так что Бехатлипул, Койга Курмя, как поется в песне Салавата Фатхудинова. Будь счастлив, Марат, с твоим 35-летием. И, кстати, вот тут Ленар попросил песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Поэтому от всей души для Марата мы эту песню поздравим. Марат, с днем рождения тебя! 35 лет — это не шутки.

0: днем рождения, Марат, ура!
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Ну и давайте, конечно же, поговорим о погоде. Сегодня 29 июня. Представляете, уже конец июня. Сложно в это поверить. Давайте посмотрим, что у нас происходит по республике Татарстан. Да, так сегодня... А, нет, да, друзья мои, нет, сегодня 28 июня. Куда-то я дальше забегаю. Ну, прогноз погоды, по крайней мере, точно на 29 июня. Давайте посмотрим, что вообще у нас ожидается на территории республики Татарстан. Завтра облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Ночью на западе республики Татарстан сильный дождь обещается, да, вот, то есть говорят, что будет. Днем местами гроза, ветер северо-западный с переходом северо-восточный 6-11 метров в секунду. Местами порывами 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, на западе до плюс 13. Максимальная температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Давайте посмотрим, где будет теплее всего. Похоже, теплее всего будет в южной части Татарстана. Я говорю про Болгар, про Чистополь, Аксубаево, Базарные Матаки и Нурлат. Но, тем не менее, я все равно вижу там дожди, друзья мои. Ночью 6-10 градусов тепла, имеется в виду плюс. Ну, а так, это у нас было ночью. Днем плюс 20, плюс 22. Давайте посмотрим, что же у нас будет твориться завтра в Апастово, в Буинске, в Дрожаном. Ну и, конечно же, в Тетюше, где также есть наши любимые слушатели. Ночью температура будет плюс 8, плюс 15 градусов тепла. Ну, а днем температура составит плюс 17, плюс 20. Не так уж прям тепло, хочу сказать. Посмотрим дальше. Следующая у нас, так скажем, территория Татарстана. Это Арск, Богатые Сабы, Мамадыш, Лаишево, Рыбная Слобода и Зеленодольск. Я люблю его Зеленодол, почему-то называть. Итак, ночью температура плюс 10, плюс 12. Ночью это у нас такая будет температура, но а днем плюс 19, плюс 21. Менделеевский, Елабуги, Мензелинский, в Набережных Челнах и в Нижнекамске. Ночью сегодня, я так понимаю, что сегодня ночью будет температура плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 22. И давайте посмотрим на юго-востоке Татарстана, Заинск, Альметьевск, Бугульма и, конечно же, Бавлы со Знакаева. Ночью температура составит плюс 5, плюс 10 градусов тепла. Ну, а днем плюс 19, плюс 22. В общем, вот такой прогноз погоды на завтра. Нигде особо, конечно же, я не вижу солнышка. Видимо, настает такая пора, когда будут дожди, друзья мои. Но, согласитесь, и в этом тоже есть какой-то плюс, чтобы для того, чтобы понять, насколько прекрасна солнечная погода, нужно, чтобы несколько дней шел дождь. Ну, по крайней мере, у меня и у моих друзей так.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры. Я ротелет!

0: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
1: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
0: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите. С любовью от слушателей.
4: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Процветай! С БИМ Радио!
1: Гороскоп на БИМ Радио!
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период, прекрасное самочувствие. Плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи, астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы, у вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну все, продолжаем. Я чай попил, все, мне уже много сил, мне хорошо. Итак, друзья мои, уже вы начали писать. Давайте как раз-таки прочитаю одно из ваших сообщений. Вот сейчас я вот до него доберусь. Все. Я, по-моему, добрался. Не подписать все-таки интернет. Ладно, все, добрался, в общем. Так, пишет цветочная фея. О, я даже знаю, кому будет передавать привет, да. Итак, приветики, Ленар. Как настроены эти 4 часа? Да вообще, я хочу сказать, отлично уже. Там сколько у нас уже прошло? Один час уже прошел, представляете? Один час, осталось 3 часа. Очень быстрое время летит, конечно же. Передайте, пожалуйста, привет Диме Ченскому от меня, то бишь от феи цветочной. Скажи, он милаш. Интересное у вас общение. А слушайте, вчера только еще как раз тоже много привет передавали цветочной феи, так что я чувствую в болталке очень-очень весело. Кстати, нашей бим-болталке я передаю большой-большой привет, да, я знаю, что у вас, как всегда, все активно, в принципе, это неудивительно. Так, ну что ж, давайте какую-то интересную новость. Да, вот я, кстати, поскольку я человек из сферы ивента, да, то есть я ведущий мероприятий, в частности, свадеб, корпоративов, да, юбилеев и так далее. Вот есть, знаете, как одно мероприятие, на котором я еще не работал. Это гендер-пати. Слышали про такое мероприятие? Я думаю, что наверняка слышали. Так вот, один из казанских пабликов дает следующую информацию. Жители Казани в среднем готовы потратить на гендер-пати 31 799 рублей. Да? То есть, почти 32 тысячи. По данным исследования, как они интересно это делали, по данным исследования, 63% опрошенных видят в таком празднике семейный смысл, а не тренд для соцсетей. Вот, кстати, с этим согласен. Вот поскольку я еще, вот говорю же, только вот такое мероприятие не вел, да? В общем, для меня странным является, знаете, какие гендер-пати. То есть, когда зовут людей и потом все-все, естественно, снимают, и из этого отдельно делают контент для соцсетей, да, там для запрещена грамма, для телеграммы и так далее, там ВКонтакте и прочее, ну, в основном для запрещенной сети. Я такой думаю, так, ну, вроде бы же, даже если вы приглашаете своих родных, близких, друзей для того, чтобы порадоваться, да, то, ну, как бы, зачем все в интернет и так далее, все-таки, ну, это, конечно, моя точка зрения, на мой взгляд, все-таки счастье любит тишину. Вот лично я, например, такие личные моменты никогда не показываю, даже вот. Знаете, есть у меня один знакомый, такой очень духовный человек. Я у него спросил как-то, я говорю, скажите, пожалуйста, а могу ли я вот выкладывать, например, семейные фотографии? Вот как вы думаете? Он на это ответил, говорит, Ленар, ну просто, говорит, подумай. Например, у тебя есть свой магазин, там туда входит большое количество людей, все они так подходят, трогают вещи, смотрят, поднимают, да, ну, оценивают товар. И, соответственно, представь, что в центре магазина находится вот что-то твое очень личное, что ты, ну, обычно там никому не показываешь. И люди к тебе и люди к этой вещи подходят, тоже трогают, да, смотрят, как-то, ну, грубо говоря, лапают, да, так скажем. Вот, и говорит, какая у тебя была реакции. Вот я такой сказал, да, спасибо большое, я, конечно, понял. То есть, на мой взгляд, все-таки такие праздники, это сугубо личные праздники. Вот я сам никогда не делал гендер-пати. То есть, мы собирали маленький круг, да, то есть, это наши родители, это наши сестренки с супругой, вот. Вот только в таком формате. Вы, кстати, напишите про гендер-пати. Вы делали такие праздники? Это первый вопрос. Если да, то в каком формате? И если уж на то пошло, то скажите, во сколько вам все это обошлось, поскольку вот здесь, по данным исследования, то это получается 32 тысячи рублей. А сколько вы потратили на свое гендер-пати? Будет очень интересно послушать, вот, поскольку такая тема очень такая, ну, актуальная. Поэтому, друзья мои, напишите, я обязательно прочту ваши ответы. Итак, номер нашего Макса, точнее, номер, по которому вы найдете наш Макс, плюс 7 92 72 42 102 и 8. Жду ваши сообщения, будет очень интересно.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. счастье быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Хай-Фай и Митя-ФМ. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Обо льда. Реклама на БИМ-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Кстати, вот нам ответила Лисанчик, написала: «Доброго дня, Бимчик, большой приветик моей семье Денизе, это ваша доченька». И знаете, вот сейчас можно даже понять, мне кажется, в честь кого назвали, в честь кого назвала Лисан свою дочь, да? Потому что он передает привет не только Денизе, но и, конечно же, мужу Денису. Мне кажется, все логично. Красивая семья, Лисан, Денис и Дениза. Здорово, очень красиво. Также, кстати, Лисан написала, что вместо гендер-пати лучше до самых родов не знать пол ребенка, чтобы сюрпризом было. Вот это, кстати, самые легендарные, мне кажется, гендер-пати, когда мужчина стоит около роддома, да, с таким пакетом апельсинов и такое спрашивает вместе с друзьями, вместе с родными, близкими, спрашивает там, ну кто там, мальчик, девочка, да, и вот это, мне кажется, самое интересное гендер-пати. Ну, вообще, в последние годы, вообще, я замечаю, что гендер-пати, они прям так с размахом тоже проходят, но, говорю, вот кто-то любит это делать, так скажем, втихую, да, то есть чисто для себя, для своих родных, близких. Кто-то делает из этого такой большой праздник, ну, а кто-то из этого пилит контент. Вот последний я не одобряю. Хотя все естественно относительно в этом мире. Ну, чисто мои воззрения. Так, друзья мои, что у нас дальше, да, что у нас дальше? Я вообще, кстати, хотел бы прямо сейчас рассказать про пробочную ситуацию вообще у нас в Казани. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Вчера мне написали, говорит, Ленар, ну, говорит, если, говорит, читать, говорит, Яндекс.Карты, там, говорит, вообще как будто вся Казань стоит. Но как есть... Конечно же, например, как вчера, особо крупных пробок не было, ну, за исключением, наверное, той, которая была со стороны Дербышек в сторону Казани, вот, от Дербышек в сторону Казани, вот, в принципе, ничего такого не было. Так уж не пугаем, друзья, просто предупреждаем для того, чтобы... Дорога была максимально приятной, недолгой, самое главное, и без потери лишних денег. А деньги, как известно, лишними не бывают. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим. 2 балла, дороги почти свободные, каких-то крупных пробок нет, есть затруднения. Конечно же, я говорю про центр. Так, у нас улица Парижской коммуны, улица Университетская, от улицы Габдулы Тукая до Профсоюзной улицы, скорость потока 10 км в час. 1 км вы проедете за 6 минут. Улица Габдулы Тукая, да, недалеко ушли. Улица Бурхана Шахиди, улица Саид Галеева, от улицы Салиха Сайдашева до Кремлевской набережной. Скорость потока 21 км в час. 3,2 км вы проедете за 9 минут. Улица Университетская, улица Парижской коммуны, от Кремлевской улицы до улицы Габдулы Тукая. Скорость потока 11 км в час. Длина 1,3 км. Время проезда 7 минут. Улица Татарстан, улица Пушкина, от улицы Галиаскар-Камала до улицы Профсоюзной. Скорость потока 16 км в час. Длина 2 км. Время проезда 7 минут. Вы запоминаете же, да? Ну и перемещаемся в... Получается, у нас это Московский район, улица Декабристов. От улицы Чистопольской до улицы Восстания. Хотя даже, наверное, Новосавиновский район. Скорость потока 20 км в час. И 2 с лишним километра. С небольшим километром вы проедете за 7 минут. Но зато хорошая ситуация у нас на дамбах. Что Ленинская дамба, что Кировская, что Третья транспортная. И вообще, что Миллениум. Все нормально, все чисто. Вот в обе стороны. Поэтому спокойно проезжайте, если вам куда-то нужно. И вообще, за минувший час загруженность дорог вообще никак не изменилась. Но что вы хотите, сегодня воскресенье на дворе. Наверное, на въезде, наверное, тяжеловато. Но это тоже надо посмотреть, надо проверить. Вот такая, друзья, у нас дорожная ситуация. Да, будьте осторожны, будьте внимательны, уступайте друг другу и благодарите друг друга аварийками.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Конечно же, продолжаем, друзья мои. Всем отличного настроения. Вот я вообще чаек попил буквально 20 минут назад бодрячком. Кофе, конечно, я тоже очень люблю, но он какую-то тревожность дает. Я не знаю, как у вас, но вот, по крайней мере, у меня такое есть. Так, идеальный вариант, конечно, это какао. Так, давайте посмотрим какие-то, может, интересные новости. Мы почитаем. Давайте зайдем на Mail.ru. Что тут хочется, знаете, какой-то интересной новости. А вот по воскресеньям, на самом деле, вот таких новостей не так прям много бывает, то есть они периодически всплывают, но вот прям одни и те же новости там на разных сайтах. Так, не дает мне почему-то интернет зайти, да, так, а нет, сейчас мне позволят, да, сейчас. Так, одну секунду, друзья, одну секунду, так, вот прям вот так давайте напишу, Mail.ru, так, спонсор наших новостей Mail.ru. Так, ну что ж, политику мы с вами, естественно, обсуждать не будем. Это все по федеральным телеканалам, да, то есть как-то это неинтересно. Вот, мне хотелось бы, знаете, как с вами поговорить про спорт, между прочим, про спорт. Хоть, ладно, завис у меня, в общем, компьютер, ладно, ничего страшного. Это у нас с вами такая энергетика. Вот знаете же, Александра Овечкина, вот, между прочим, ему до абсолютного рекорда Уэйна Грецки, то есть он уже является рекордсменом с точки зрения количества шайб в регулярных чемпионатах. Помните, мы как дружно за него радовались. Вот. Но есть еще один рекорд по голам, то есть это уже абсолютное количество шайб, то есть за регулярный чемпионат и за, получается, плей-офф. Так вот, там, да, если не ошибаюсь, до рекорда Уэйна Грецки осталось, по-моему, 10 голов. Я могу ошибаться, если что, напишите, подправьте. Так вот, друзья мои, вот в этом году очень долго думает как раз-таки Александр Овечкин. А почему? То есть он, видимо, думает, либо, возможно, завершать карьеру вообще, как говорится, навсегда, либо, возможно, перейти в московское «Динамо», либо продолжить выступать в Вашингтон Кэпиталс, где он выступает уже с самого начала своей карьеры. Так вот, в общем, он очень думает, и в клубе тоже ждут его решения. Я такой подумал, что было бы, конечно, здорово, если бы он установил свой рекорд, вот такой абсолютный рекорд. Мне кажется, его в ближайшие 20 лет будет очень-очень непросто побить. Если только будет такой же гений, как он, Уэйн Грецки, Марио Лемье и прочее. Или Лемье. Лемье, наверное. В общем, не силен я во французском языке. В общем, Александр Овечкин, мы желаем вам удачи. Вот, надеемся, будут поставлены новые рекорды. Ну, а я вообще, друзья, к чему вообще это сказал? Казалось бы, что за новость, к чему это, Ленар? Это к тому, что дай бог всем нам, знаете, дай бог всем нам, несмотря на наш возраст, да, кому-то там 25 лет, кому-то 30 лет, кому-то там 45, 50, 60 лет, дай бог всегда оставаться востребованными, как вот сейчас Александр Овечкин является вот востребованным у Вашингтон Кэпиталс, и он на этот клуб ждет его ответа. Вот дай бог, чтобы мы всегда были востребованными, чтобы всегда, несмотря ни на какой возраст, устанавливали самые лучшие, самые важные рекорды, и чтобы мы и наши родные и близкие нами гордились. Звучит, пожалуй, как тост. Пойду подниму бокальчик чая за эти слова. Ну а сейчас реклама на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Яд.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.

0: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Кстати, друзья мои, хорошая новость. Буквально через минут 17 примерно у нас будет розыгрыш. Вы это любите, я знаю. Ну а если вы со мной, то вы обязательно участвуете.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Ну и, конечно же, друзья мои, сразу хочу сказать, что вот мне написали, что по поводу рекорда один раз я прошел 32 252 шага, а это у нас получается как минимум 20 километров. Так что, друзья, вот такие рекорды устанавливают, при этом еще занимаются спортом, толкают ядра, да, катаются на лыжах, прыгают в длину. Отличные рекорды для самого себя, конечно же. Ну и давайте посмотрим, какие рекорды нам собирается ставить погода в ближайшие дни. Итак, давайте посмотрим. Теперь уже мы посмотрим именно ситуацию в Казани. Сегодня погода у нас, давайте посмотрим. Так, вот, нашел 28 июня, естественно. Вечером плюс 12 градусов тепла, дожди, ночью плюс 13, дожди. Ну и на завтра, я думаю, что не так много оптимизма. Завтра, 29 июня, утром будет дождь, днем будет плюс 19, уже немножко потеплее, чем сегодня. Это тоже хорошо. Ну а вечером даже выйдет солнце. Ну, по крайней мере, так вот утверждает Яндекс.Погода. Ночью температура опустится до плюс 15. В общем, завтра такая, знаете, погода с таким интересным настроением, переменным, биполярным, я сказал бы, настроением. Будет и дождь, и облачно, и, соответственно, конечно же, будет солнце. Продолжаем с началом недели. Вторник, 30 июня. Плюс 18 утром, днем плюс 23, вечером плюс 22 солнышко, что хорошо. А то днем так-то не особо много солнышка, будет облачно. Ночью плюс 18. Ну и давайте посмотрим, у нас заключительный день первой половины недели и вообще первый день июля, кстати, между прочим. Итак, среда, 1 июля, днем плюс 25, переменно дождь, то будет немножко и солнышко выходить. Вечером плюс 23, а ночью плюс 17. Ну и дальше давайте я вас обрадую. Просто, в общем, обрадую. Дальше у нас будет потепление. Вот я уже смотрю. Вообще на будущей неделе температура днем будет составлять 27-28 градусов. Опять 28 градусов. В общем, все будет хорошо. Но дожди, естественно, тоже будут. Куда же без этого. Ну ладно, друзья мои. Да, погода бывает разной. Я думаю, что лето себя во всей красе покажет. Ну, а кому-то и такая погода нравится. Вот, в частности, мне очень нравится. Все-таки интересно подумать о жизни в такую погоду за чашечкой горячего кофе.
4: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
10: Летний бармен с дрожащей рукой.
11: Кстати, друзья, напоминаю, что буквально через 2 минуты у нас состоится розыгрыш, так что будьте на нашей линии.

0: из 90-х.
1: Ну что же вы ждали, вы просили, друзья мои, это игра «Мы из 90-х», и прямо сейчас мы определим двух победителей, каждому будем вручать по одному пригласительному билету. И вы думаете, на что интересно, Ленар, билеты на что, куда вообще, да, какого числа все это будет? Давайте расскажу. Итак, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера – Альберт Ботания. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 18+. Итак, любые подробности и бронь столов на сайте kazanmaximilians.ru. Еще раз говорю, что это 18+. Так что, друзья мои, есть очень хороший шанс выиграть халявные билеты на эту вечеринку. И, конечно же, заранее вас попрошу прямо сейчас, если у вас вдруг не записан наш номер, обязательно его записать. Это +7 92 72 42 102.8. Еще раз, +7 92 72 42 102.8. Мы будем определять наших победителей через Макс, то есть вам нужно будет написать правильный ответ. Итак, кто же выиграет? Давайте сделаем следующим образом. Выигрывает тот, кто написал первым, и тот, кто написал десятым. Давайте вот так мы и сделаем. Я думаю, что ответов будет очень-очень много. Итак, нужно будет писать в Макс. Все почему? Потому что здесь легко определить победителей, легко посчитать по, так скажем, очереди. Точнее, легко определить, кто первым написал. Ну что, готовы? Итак, друзья мои, 90-е годы для кого-то очень непростые. Я думаю, что для большинства из нас очень-очень непростые, но при этом любимые, ностальгируем по этим временам, времена такой, знаете, свободы, времена, где казалось, что все интересное впереди, и вообще было очень много интересных культурных феноменов в 90-е годы. Савелий, кстати, уже написал, говорит, все, говорит, заряжен, говорит, привет-привет, я, говорит, заряжен, я наготове. Так что, Савелий и все наши любимые слушатели, давайте послушаем, какой же вопрос. Ну, такой легкий, ну, господи, ну, легко ответите. Итак, первый и десятый правильные ответы. Итак, лимон в 90-х. Это вариант номер один, это фрукт. Вариант номер два, 1000 рублей. И вариант номер три, 1 000 000 рублей. Пишите ваши ответы. Повторяю вопрос. Лимон в 90-е годы, это фрукт, это 1000 рублей, либо 1 000 000 рублей. И вот пошли тут ответы. Их много-много-много. Я думаю, что все догадались, какой это правильный ответ. Вы отправляйте ваши ответы. Ну, а давайте прямо сейчас мы послушаем музыку, да, после нашей отбивки в виде группы «Звери». Вот, ну и после этого мы подведем итоги. Ладно, жду ваши ответы. Их уже много, и все они, кстати, правильные.
2: Вчерашний вечер из-под воротни на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник.
3: New truck, big

0: из 90-х.
1: Ну что, самое время нам определить наших победителей. Не было ни одного неправильного ответа. Так что все большие молодцы. Ну и в принципе вопрос сам по себе был таким, ну, легким, ну понятно, да. Ну что такое лимон, естественно, да. То есть понятное дело, что это фрукт, естественно, да. Ну и давайте скажем, что на самом деле в 90-е означал у нас этот термин лимон, да. То есть когда мы берем в кавычках. И конечно же в 90-е годы это миллион рублей. Друзья, слово родилось из-за того, что миллион звучало как лимон в быстрой речи. Вот как-то и так пошло, да? Как-то... У меня, знаете, ассоциация с лимоном, вот когда говорят, ну, там, лимон. У меня ассоциация с бандитами. Вот, я не знаю, может, это влияние сериалов или моего какого-то сурового детства. Но, в общем, я вот так помню. Я поздравляю наших победителей. Напоминаю, что у нас призы, сертификаты на вечеринку 10 июля получают первые и десятые правильные ответы. И у нас получается, что это у нас Альфия. Да, мы вас поздравляем. Вы уже написали свои контакты, мы успели уже связаться. И, конечно же, Ильнас, мы вас также поздравляем с этой победой. Так что вот тут пишут и Жиган, Лимон. Да-да-да, кстати, песенка такая прикольная, интересная. Так что, друзья, я поздравляю наших победителей. Ждем вас, конечно же, на вечеринке 10 июля 18+. Я напоминаю, все будет происходить в Максимилианс. Ну, а вы продолжайте также проявлять вашу активность. И когда-нибудь удача повернется и к вам. Ждем, конечно же, ваши правильные ответы уже на следующей викторине. Кто знает, может, сегодня тоже будет. Вот, я надеюсь, что будет. В общем, жду отмашку для меня, что скажешь. Ленард, давай еще одну викторинку мы сделаем. В общем, друзья, в любом случае, будьте на волне любимого радио, и все получится. И если уж не призы, то хорошее настроение как минимум будет.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период. Прекрасное самочувствие. Плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи, астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы, у вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: Хай-Фай и Митя Фомин.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
0: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Ой, хлещет дождь, друзья мои, за окном прям хлещет. Знаете, есть своя все-таки какая-то, знаете, вот такое приятное ощущение, когда ты где-то в теплом помещении, знаете, а за окном идет дождь, и ты такой, я в тепле, мне хорошо, я здесь. А потом хочется, знаете, вот сесть рядом с окном, да, или посмотреть в окно и вот руками прикоснуться до капель дождя. Но тоже будьте внимательны, осторожны, ладно, это так, я про себя просто рассказал. Вот, ну что, друзья мои, вот тут, кстати, тоже написали, говорит, можно для хорошей феи песню, если хочешь танцевать, танцуй со мной. Все, давайте, конечно, поставим, это у нас, получается, Артур Пирожков, вот как раз я записываю, все, отлично, все, записали. Так, давайте дальше мы посмотрим, да, по новостям, что у нас такого интересного. Давайте посмотрим. Вообще, кстати, продолжается чемпионат мира по футболу. Вы, кстати, знаете, да, какая там сетка у нас? Жалко, конечно, что вот, знаете, сборная России по футболу не участвует. Конечно, я сомневаюсь там, что прошли бы там до финала, но, может, какой-то бой могли бы все-таки показать, да, и могли бы навязать борьбу. Ну, я не знаю, если то же самое там сборной Португалии, например. Так, ну что, любители футбола и любительницы, я знаю, что у вас много. Сейчас у нас впереди одна 16-я финала. То есть, в принципе, у нас остается как 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 и финал. Вот 5 этапов, по сути, осталось. Так, кто у нас с кем играет? Германия, Парагвай. Вы же, знаете, не могу просто не говорить по футболу. Вот это прям, вот самое интересное, это плей-офф. Итак, Германия, Парагвай. По-моему, вот в скором времени должны сыграть. Франция, Швеция. ЮАР, Канада. Нидерланды, Марокко. Португалия, Хорватия. Вот тут уже интересно. Модрич против Криштиану Роналду. Очень интересное противостояние. Испания, Австрия. Далее США, Босния, Бельгия, Сенегал. Интересно. Бразилия, Япония. Вот это тоже будет интересный матч. Кот-д'Ивуар, Норвегия. Мексика, Эквадор. Англия против Конго. Аргентина против Кабо-Верде. Вот, мне кажется, в принципе, ничего сверхфантастического от этого матча мы не ожидаем. Австралия, Египет. Тоже нормально. Далее Швейцария, Алжир, Колумбия, Гана. Вот такие у нас, ну сколько это получается? 1/16 финалисты. Да, вот так примерно у нас получается. Кстати, напишите, друзья, кто вообще смотрит футбол, кто за кого болеет. Вообще вы смотрите, потому что, ну, все идет довольно-таки поздно, да, там самые ранние матчи, насколько я помню, 22:00, но остальные матчи там вообще с часу, с трех, с пяти, даже, по-моему, даже в 7 часов утра были матчи. Так что можно было проснуться и под кофеечек посмотреть матчи. Да, напишите, как вы думаете, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу? Это раз. Ну, а второе, конечно же, обязательно напишите, да, то есть, кто, по-вашему, станет чемпионом мира. Вот, будем ждать ваши ответы. Сказал я, будем ждать, как будто нас здесь несколько человек находится. Я только один в студии, естественно. Ну все, друзья мои, давайте сейчас послушаем любимку от Нилетто, а вот потом вот Реву, что-то я сразу прям подряд не нашел, пытался, но я уж, извините, мужчина однополярный, два дела искать и читать сообщения, разговаривать. Мне сложно это получается. Вот, в общем, давайте, у нас, в общем, Нилетто впереди, и потом у нас Артур Пирожков. Для кого, вы спросите, для кого? Да, конечно же, для хорошей феи. Вот та самая загадочная хорошая фея.
3: И просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя.
2: Кстати, эта песня тоже подходит, мне кажется, для хорошей феи. Потому что вот кто-то тратит свой прайм на нее. Это точно.

0: слово.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: К настоящему времени на каждого жителя Земли произведено примерно 10 миллиардов кремниевых полевых транзисторов, которые входят в состав микросхем. Именно транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества, обгоняя, к примеру, гвозди.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Кстати, давайте вам несколько интересных фактов из Телеграма я прочитаю, из паблика. Мне вот эти факты очень понравились. Я прям их, знаете, отобрал. Во-первых, касаемо спорта. Вот мы начинали говорить про бокс, точнее, про футбол. Вот хотелось бы перейти к боксу. Вы, кстати, знаете, какой вообще был в истории самый длинный боксерский поединок? Вот как вы думаете? То есть обычно, ну, я думаю, очень часто, да, не знаю, сколько там процентов, 30-40, все заканчивается нокаутом. То есть, по сути, это может быть даже в первые секунды поединка. Так вот, друзья мои, в истории самый длинный боксерский поединок длился 110 раундов. Мне прям даже стало интересно, кто эти монстры. Я прям хотел сказать, кто ты, воин, да, ну, чтобы 110 раундов продержаться, это, конечно, нечто. Это просто какие-то терминаторы, мне кажется, да, там, Т-800 против Т-1000. Вроде так назывались модели терминаторов. Так, давайте дальше посмотрим еще. Кстати, тоже нашел. Психологи считают, что ругаться матом — это одно из лучших средств против стресса. Мне кажется, вот те самые боксеры, которые как раз-таки 110 раундов провели, мне кажется, наверное, они тоже так наверняка считают, потому что, ну, 110 раундов продержаться — это нечто. Так вот, друзья, вот как раз-таки психологи заявили, что вот ругань матом, да, то есть помогает, собственно говоря, против стресса, да, то есть если какая-то негативная ситуация, у человека все плохо, вот он выругался матом, и все, да. Но мы на радио, кстати, такое не будем делать. Это не от того, что у нас нет стресса. Стресс, конечно, тоже есть, а просто от того, что это нельзя, да, то есть с точки зрения закона. Но у меня, кстати, тоже такое иногда бывает, когда вот, знаете, вот накопилось эмоций, я не знаю, либо с кем-то общаешься после того, как, например, я вот там провел мероприятие, и ты устал, там все накопилось, и это помогает выбрасывать. Но напоминаю, что перед детьми лучше, конечно, этого не делать, да и вообще лучше не материться в общественных местах. Кстати, прям замечаю, очень много в последнее время начали материться. Там, я не знаю, там какой-нибудь фудкорт, например, в каком-нибудь из торговых центров, да, ну там часто можно услышать мат-перемат. Или даже на детских площадках, там, подростки. Ну, ты такой думаешь, вот в наше время, ну, действительно, вот в мои годы, это как раз-таки 90-е годы, то есть нам было очень, скажу, прямо стрёмно, да, материться при взрослых. То есть мы никогда этого не делали, вообще стеснялись этого. Да, там друг с другом, там был, конечно, мат-перемат, там могли там и послать куда подальше друг друга, ну, так, по-тёплому, по-дружески, да, да и хотя были случаи не по-дружески, вот. Но при взрослых никогда себе это не позволяли. Но, к сожалению, вот сейчас такая тенденция, причем читаю всякие, вот, знаете, там трецы в соцсетях разные есть, обсуждения, да, то, что вот молодежь, к сожалению, не то воспитана, не так воспитана, как мы, родители. Это вопрос к вам, конечно же. Ладно, давайте дальше посмотрим еще одну интересную новость. Вот сейчас, кстати, вот, друзья мои, вы, наверное, кто-то из вас задумывается о том, что, блин, было бы здорово, если мы жили вечно. Так вот, конечно, я не буду вам рассказывать про медицинские технологии, пока они этого не позволяют, но кто знает, что будет через лет 20, 30, 40 или, может, 50, да? Но даже если вы рассчитываете вечно жить на планете Земля, вам это, друзья мои, не удастся. Это не из-за того, что там технологии будут развиваться, что будем осваивать космическое пространство и так далее. Нет, не из-за этого. А все потому, что через 2,3 миллиарда лет, ну, считайте, как 2,5 миллиарда лет, на Земле будет слишком жарко, чтобы на ней была возможна жизнь. Я, конечно, не астроном, но, как я понимаю, это все из-за Солнца, потому что Солнце будет расширяться. То есть там, опять же, физики, вы астрономы, физики, все это лучше знаете. Я уж как простой обыватель расскажу, то, что Солнце просто, оно будет превращаться в гораздо больший звездный объект, то есть оно будет больше, больше, больше, больше. Вот, это естественная жизнь любых звезд. Так что на Земле жить не получится, а вот куда когда-нибудь мотаться на Марс или в другие планеты. Хотя нет, Марс, наверное, тоже заденет. В общем, в другие галактики вы сможете вот так поездить. В общем, наверное, захотелось и в этой ситуации выругаться матом. Но, друзья, вы не прошли 110 раундов боксерского поединка самого рекордного в истории. Так, ну постарался, в общем, три новости связать друг с другом и немножко заболтался с вами. Давайте, друзья, идем дальше.
0: Реклама на БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем, друзья мои. Вот, кстати, уже поступают интересные такие приветы на 20.00 и позже. Кстати, напоминаю, что буквально через 20 минут у нас состоится программа «Привет приветов», но до этого у нас будет другая программа, и эта программа, как вы думаете, как она называется? Это программа «Мы из 90-х», точнее, игра. Друзья мои, я прям выбил два билета еще, так что будьте готовы, мы обязательно с вами сыграем. Хочу сказать, что призами будут два пригласительных билета на вечеринку 10 июля в Максимилианс 18+. Вот, так что обязательно будьте на связи. Ладно, вот примерно через 10 минут, ну там плюс-минус, будьте готовы. Вот такие хорошие новости для вас. Я прям сам обрадовался, что у нас есть еще, оказывается, билетики. Прям здорово. Ну и, конечно же, не забывайте про программу «Привет приветов». Можете заранее написать. Вот несколько людей уже, кстати, заранее написали. Наш номер телефона, да, для Telegram, либо для Макса. Это +7 92 72 42 102 и 8. +7 92 72 42 102 и 8. Уже, знаете, столько наговорился, уже язык уже, да, как говорится, лыком не вяжет. Кому-то алкоголь, который вредит здоровью, напоминаю, кому-то 3 часа ведения на радио. Дождик продолжает идти, прям такая погодка интересная, конечно. А мне здесь хорошо, я вот в студии, совершенно один, да. Звучит как приглашение, да, согласитесь. Но и здесь, как говорится, одному очень-очень хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас еще из интересного. Вообще, кстати, прочитал такую новость, что, оказывается, вот очень много сейчас лосей, да, очень много лосей выходят в города, и в том числе это происходит в Татарстане. Но вот я увидел несколько видео, где вот прям лось гуляет по парку в каком-то городе, да, и кстати, вот тут показ, как на парковке тоже ходит, там прыгает. В общем, что говорят вообще ученые насчет этого, да? Почему так происходит, что вот лоси выходят в города? Да, кстати, даже недели три назад, я помню, было ДТП вот недалеко от центральной районной больницы, да, на Оренбургском тракте. Точно. Даже видео видел, там, ну, прям водители очень старались, но не смогли избежать аварии. В общем, молодые животные спасаются от гнуса возле трасс, где ветер от машин отпугивает насекомых. Вот, а также в населенных пунктах их привлекают плодовые деревья. То есть, почему лоси у нас выходят в города? Почему? Во-первых, почему на дорогах? Потому что насекомых много, да, поэтому они, соответственно, стараются быть вот около дороги, там хорошо продувает, и поэтому насекомые их уже не так много их кусает. Вот, с одной стороны. Ну и с другой стороны, в городах еще можно поживиться какой-то вкусностью, хотя я не знаю, там, где они на деревьях сейчас находят. Хотя вот этот период, кстати, начинается, да, уже там потихонечку яблочки начинают расти, груши, сливы и так далее. Может, и поэтому. Так что, друзья мои, если вы увидите лося в городе, не пугайтесь, он просто хочет покушать и спасается от слепней и комаров. Вот. Ну и звоните в соответствующие службы.

0: Радио первое в Казани.
1: Мы из 90-х.
2: Да-да, друзья, мы из 90-х. Да, я думаю, что много среди нас тех, кто и родился в 90-е с одной стороны, а с другой стороны прошел через горнило этих 90-х. Время было непростое, но очень интересное. Даже, знаете, мне кажется, вот будет интересно через лет 20 прочитать про 90-е. Пока про них, ну, их в школе особо пока не изучают, там, ну, за исключением вот Горбачев, но это прям самое-самое начало 90-х, я имею в виду период распада СССР, ну и, конечно же, Ельцин. Вот просто будет интересно, что будут писать об этих временах. Но сейчас уже люди с удовольствием вспоминает эти годы, да, как говорится, все-таки это молодость, юность, ну, для всех было по-разному, а такие времена, да, нашей молодости, юности мы всегда воспринимаем как-то с теплотой, даже если было нелегко. Да, кстати, помню, в 90-е мой папа, он работал в сельском хозяйстве, вообще много-много лет работал, и помню, в 90-е годы ему зарплату, представляете, выдавали колбасным сыром. Я думаю, помните, что это такое, не знаю, сейчас продается, не продается, еще не видел. Вот, колбасным сыром и сливочным маслом. Мы с мамой тоже вот вместе ходили, продавали людям, то есть мы стучались в дома, например, предлагали, хотите ли купить, люди покупали, вот так, друзья, мы, так скажем, отмывали зарплату нашего папы. Да, как говорится, чего только не было в 90-х, я слышал, кто-то получал заработную плату алкоголем, кто-то получал заработную плату другими какими-то товарами. В общем, 90-е интересные годы. Но сейчас я хотел бы задать вопрос даже не про продукты, да, а про конкретные технические устройства. Помните, в 90-е годы вот в России очень таким модным, ну, как сказать, да, но, в общем, очень модным средством общения были пейджеры. Да, очень-очень интересно, да. Уже после 2000 года их уже, ну, практически полностью вытеснили, да. Сейчас в мире где-то 2 миллиона пользователей пейджеров, да, а эти еще люди есть. Вот так вот, я хочу вам задать вопрос на тему пейджеров. Вам нужно будет, конечно же, ответить на вопрос правильно, и пусть мы засчитаем второй и шестой правильные ответы. Вопрос, кстати, лично я, так скажем, придумал, точнее, я его лично нашел, поэтому будет он не таким простым, как обычно. Поэтому давайте прямо сейчас я зачитаю этот вопрос. Вы отвечайте по номеру нашего Макса и Телеграма. Плюс 7-92-72-42-102-8. Плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите лучше в Макс, потому что здесь лучше определить победитель. Давайте только в Максе. Вот так сделаем. Даже не с точки зрения патриотизма, а просто с точки зрения удобства. Итак, ну что ж, немножко затравочки я вам сделал. Ну и прямо сейчас слушайте вопрос и, конечно же, отправляйте ваши правильные ответы. Итак, второй и шестой правильные ответы будут выигрышными. Итак, давайте прямо сейчас зачитаю вопрос. В конце 90-х на улицах городов появились люди, носившие на поясе небольшие приборы, которые называются пейджерами. И эти приборы могли только принимать текстовые сообщения. Отправить ответ с них было нельзя. Чтобы передать сообщение владельцу, нужно было... Вот тут сразу несколько вариантов ответа. Первый вариант ответа – позвонить оператору по телефону и продиктовать текст голосом. Второй вариант – написать электронное письмо на специальный имейл. Либо третий вариант – отправить смс со своего мобильного телефона. Итак, друзья мои, чтобы передать сообщение владельцу пейджера, что же нужно было сделать? Итак, три варианта. Первый вариант – позвонить оператору по телефону, продиктовать текст голосом. Второй вариант – написать электронное письмо на специальный имейл, либо третий вариант – отправить смс со своего мобильного телефона. Жду ваши ответы и скоро подведем итоги.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что же, друзья мои, ох, как много у нас было, конечно же, ответов. Кстати, не ожидал, что будет такая активность именно на этот вопрос, да? Любите, я так понимаю, да, сложные вопросы? Очень много, ну штук 18, наверное. И причем вопрос, он не то, что он непростой для тех, кто не жил вот в это время, но для вас оказался даже очень несложным. И давайте я расскажу, какой правильный ответ. Итак, правильный ответ – это, конечно же, самый первый вариант – звонить оператору по телефону и продиктовать текст голосом. То есть, как это вообще работало на самом деле, да? То есть, связь была односторонней, сам прибор не имел ни клавиатуры для ввода текста, ни передатчика, чтобы отправить сигнал обратно. Он мог только улавливать радиоволны на определенной частоте и выводить текст на небольшой экран. Как вообще отправляли сообщения? Сначала нужно было позвонить со стационарного телефона или таксофона на телефонный номер пейджинговой компании. Вам отвечала девушка-оператор. Вы ей называли номер абонента или его уникальный псевдоним, да? Вот, а потом уже после этого вы надиктовывали текст сообщения голосом. Ну, например, там, мама, я поел и ушел к Оле, буду в 6 часов. Вот, оператор вручную набирал этот текст на компьютере и отправляла через радиопередатчик на пейджер получателя. Вот так было непросто, хочу сказать, да, ну и, кстати, помните про нецензурную брань мы с вами говорили? Вот, как, кстати, они имели право не пропускать мат, да, естественно, либо какие-то откровенные оскорбления. Вот, так что отправителям приходилось проявлять чудеса такой лингвистической изобретательности, как-то нужно было красиво все это сделать. Вот. А, кстати, люди еще стеснялись, я вот читаю, люди стеснялись диктовать незнакомой девушке личные сообщения в любви или секретные деловые тайны. Ну, согласитесь, да? Ну, там, передать там лапусик, я тебя очень сильно люблю. И когда-то чужая девушка все это читает, точнее, слушает и записывает, но как-то не то. Ну и давайте определим, да, кто у нас победители. Я вот уже им написал. Итак, друзья, у нас два победителя. Соответственно, два билета у нас отправляются, точнее, по одному билету у нас отправляется нашим двум победителям. Итак, победитель номер один – это Светлана Родионова. Я вам сейчас напишу, не случайно вам отправил восклицательный знак. Ну и у нас второй человек, который выиграл, это у нас Дина. Да, Дина, я вас тоже поздравляю. Я вам, кстати, уже тоже написал сообщение. В общем, Дина Кашпо. Вот. Наверное, вам понятно, что именно это вы. Но всем тем, кто написал, да, вы, кстати, вот говорю, почти все написали правильные ответы, с чем я вас и поздравляю. Поздравляю с тем, что вы молодцы, вы помните, вы в курсе. Да, все-таки 90-е годы нас тоже не отпускают. Вот. Так что вот такой интересный вопрос, интересный ответ. Ну и, конечно же, вы, наши любимые слушатели, большие молодцы, большие умнички от того, что проявили внимание, настойчивость, активность и правильно ответили. Ну а наших победителей я поздравляю, я вам еще напишу прямо сейчас. Молодцы!
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, очень благоприятный период наступает у вас, но пока вам следует избегать шумных компаний. Самым спокойным окажется вечер, и проблем с бессонницей сегодня не будет. Тельцы, звезды советуют отступить немного назад. Скорректируйте курс и не отказывайтесь от несерьезных предложений. Близнецы, это день веселья, общения и выражения чувств, а уже завтра, вероятно, вам придется взять на себя большую ответственность. Может быть, даже заменить своего начальника. Раки, сконцентрируйтесь на духовной пище. Наступает прекрасное время, чтобы не думать только о сытом желудке. Львы, вы можете смело планировать романтические свидания или деловые собеседования. На этой неделе вы будете очень убедительны. Девы, ждите повод для хорошего настроения. В вашем случае он потребует проявления интеллектуальных способностей. Весы, постарайтесь провести день как можно более нейтрально. Занимайтесь самыми неважными делами. Вам это будет по сердцу. Скорпионы, первая половина дня будет более благоприятная, чем вторая. А вечером вообще причинно-следственные связи будут плохо вами различимы. Стрельцы, в вашу жизнь могут неожиданно вмешаться посторонние люди. Не бойтесь, это будет по-своему полезно. Козероги, хороший предсказуемый период, прекрасное самочувствие, плюс у вас могут проявляться неожиданные способности. Водолеи, астрологи не рекомендуют в этот день одиночество. Можете рассчитывать на собственную интуицию и привлекательность. Рыбы, у вас день, когда вы почувствуете себя умным и подкованным человеком, настоящим профессионалом. Главное, чтобы это заметили и другие. Каждому знаку желаем приятных перемен в вашей жизни.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Хай-Фай и Митя-ФМ. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Привет, привет, друзья мои, совсем скоро после небольшого блока рекламы, так что обязательно будьте на нашей любимой волне. Привет, привет, совсем скоро.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Крикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: грамотная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах, реклама в каждом доме, 100% просмотра, хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.
2: Да-да, друзья, абсолютно верно. Это программа «Привет, приветов». Меня зовут Ленар Сиразов. И, кстати, вот только что вы услышали, что на сайте можно нам написать. Абсолютно верно. Есть такая опция. Кстати, между прочим, еще можно отправить ваши приветы через приложение BIM-радио. Это приложение позволяет нас слушать вот во многих уголочках нашей планеты. Это первый момент. Точнее, уже второй, получается, момент. Ну и, конечно же, Макс и Телеграм плюс 7 92 72 42 102 и 8. Обязательно пишите. Ну и хочу сказать, что лучше, конечно, вам писать через Макс. Знаете почему? Потому что в Максе тут прям много-много-много, а уже в Телеграм мы стали реже заходить. Да, но если что, пишите, да, то есть, но учитывайте вот этот момент. Итак, как говорится, вздохнул, выдохнул, уже можно начать. Так, ну что ж, давайте начнем с самого первого. Кстати, тут прям все перемешалось, тут много писали и отвечали на вопрос нашей викторины. Давайте посмотрим, кто у нас. А, вот, кстати, вот Руслан, кстати, между прочим, написал. Привет, Бимчик, любимчик. Привет, Ленарчик. Как приятно, Русланчик. Сидим с сестрами на даче, за окном идет дождь, а мы едим пиццу с грибами и заливаем горячим чаем. Знаете, так хорошо прозвучало. Хочу им, своим сестрам, да, передать привет и попросить поставить «Короля и Шута», а то вчера мы так и не дождались заранее. Спасибо. Да, Руслан, у нас приветов, конечно же, очень-очень много. Иногда просто вот не успевается все поставить. Как говорится, всем хочется сделать приятное. Вот молодцы, что заранее написали. Вот все, я уже приготовил. Листник-то уже наготовил.

крови. Хорошо, хорошо, давайте дальше тогда посмотрим, почитаем, какие у нас еще приветики, Так, вот у нас ответы на викторину. Вот Ксения, кстати, написала: «Доброго вечера, любимое радио, прекрасного эфира вам, Ленар, наш любимый ведущий». Спасибо большое, Ксения. А вы моя любимая слушательница, это все взаимно. Передаю большой привет бим-болталке, слушателям лучшего радио в мире, всем сотрудникам бим-радио. Денис Валерьевич, берегите, пожалуйста, свое здоровье. Поставьте, пожалуйста, Тутси песню «Самый-самый». Очень хочется послушать еще со вчерашнего дня. Вчера не успела. Кстати, в Тутси в итоге вчера прозвучало, но он прям в самом конце, по-моему, Я не помню точно, но сейчас уже все приготовлено, Ксения, так что обязательно. Денис Валерьевич, обязательно берегите свое здоровье. Главное, время такое непростое с точки зрения того, что вот экология, да, вот сейчас и ведь погода такая. Беречь свое здоровье обязательно надо. И спасибо, Ксения, за такие теплые слова. Это уже я говорю. Мне было приятно это почитать. Вот такие у нас приветики. Давайте посмотрим, что у нас написали через приложение. Интересно, да? Ну-ка, давайте почитаем. Вот совершенно свежее такое у нас сообщение. Привет, Казань. Передайте, пожалуйста, привет Ксении Сергеевной и болталке. И закажите песню, пожалуйста, для всех «Хали-Гали» от Юлии К. Юлия К. Все, «Хали-Гали», «Хали-Гали», «Пар-Трупер». Кстати, вчера, по-моему, тоже ее заказывали. Видимо, неофициальный гимн болталки. Да, любит эту песню. Все, друзья, вот первые сообщения. Давайте поставлю треки, давайте их послушаем. Выбор, кстати, мне тоже очень нравится. Прикольно, хорошо, интересно. Ну и начнем, конечно же, с рока. Да, это «Король и Шут», «Лесник». Вы любите эту песню.

0: радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим Радио.
2: Итак, продолжаем читать, конечно же, ваши приветики. Давайте прочитаем следующее сообщение. Вот Светлана написала нам. И что же она написала? Ну, позвольте сначала, Светлана, расскажу про то, что вы писали до этого. Здравствуйте, дамы бодры и веселы. Скоро шашлык. Будем жарить и мужа с днем рождения поздравлять. А чтобы вы понимали, что за поздравление у нас впереди, что за привет. В общем, пишет Светлана. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям. Всей Казани, отдельно бим-болталки. Желаю всем крепкого здоровья, счастья. Поставьте, пожалуйста, песню «Мираж, музыка нас связала». Всем ведущим тоже большой-большой привет. Спасибо большое, Светлана, обязательно поставим. Вот, кстати, она у меня уже так, по-моему, одна из следующих. Да, через песню получается. Так что поздравляю вашего мужа с днем рождения. Да, напишите, сколько лет ему. И, конечно же, напишите, как его зовут. Просто тоже стало интересно. И, кстати, напишите, тоже интересно вообще, как вы, ну, сколько лет вы женаты. Да, тут все-таки интересная информация. Так, ну что, идем дальше. Давайте посмотрим еще у нас сообщение через приложение. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка. Ух ты, тут такое большое-большое сообщение из Ознакаева. Давайте читать. Добрый вечер. Бим Радио, привет, уважаемые диджеи, привет, Татарстан, Казань, Ознакаева. Хочу поздравить сына Данияра и 11 Б класс школы номер 5 Ознакаева с завершением школы, с выпускным и успешным завершением сдачи ЕГЭ. Желаю здоровья, удачи, успехов в поступлении и во всех начинаниях. Не бойтесь ничего, у вас все получится. Идите вперед спокойно и уверенно, мы вас всегда поддержим. Привет всему 11 Б классу и родителям. Выпускной вечер прошел отлично. Всем спасибо. Это сообщение от Айдара. От Ибрагимова Айдара. Так что хочу сказать, да, 11 Б, школа номер 5, Ознакаева. Ребятушки, вы знаете, думаете, что, мол, все только-только начинается. Поверьте мне, вот школа это была тем самым вашим началом. Многие школы, многие, знаете, школьники, выпускники школы недооценивают. Они думают, ну, дальше будет гораздо легче. Да. Сейчас, да, такой немножко нотка пессимизма от Ленара Сиразова. Нет, не пессимизм, но я имею в виду, что дорожите этими воспоминаниями, потому что вполне возможно, что кто-то из ваших друзей, подруг, которые были в школе, они останутся навсегда. Да? Чем дальше мы живем, тем таких дружеских связей становится меньше. Да? Хотя, как бы нам ни казалось, что, мол, вот, я приобрел новых друзей, но старый друг лучше новых двух. Да, не зря так было сказано. Так, давайте еще сообщение прочитаем. Ну-ка, еще сообщение у нас. Ну-ка, анонимно. Да, пожалуйста, мы не скажем. Передаю привет Бим Радио, привет из Казани, все болталки, люблю вас от кошечки. Поставьте, пожалуйста, песню «Раз, два, кавычки, сигареты, спички». Напоминаю, что курение вредит вашему здоровью. Так, интересно, что за песня такая? Я еще вроде бы не слышал, давайте поищу. Если это такое название, прям вот так буду искать. Так, дальше. Давайте следующее сообщение. Дина пишет. Ну-ка. Привет, Бимчик. Передай, пожалуйста, приветик моим малышарикам Айнурчику и Ильнурчику. Я их очень люблю. И поставьте для них, пожалуйста, песню «Матушка-Земля». Ну все, пошел я, в общем, искать, друзья мои. Сейчас будет небольшой блок рекламы. Дальше у нас Хали-Гали, пара Трупер, да, как было обещано. После этого у нас музыка нас связала, но и остальное, вот все, что я зачитал, тоже буду искать. Не забывайте писать номер телефона, по которому вы можете найти наш Макс, плюс 7-92-72-42-102-8. Ну и, кстати, если что, по этому же номеру можно написать и в Телеграм. Ну а сейчас реклама. Бессмертная, лучшая на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Я расстал!

0: вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
1: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
2: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
2: Так, друзья, я, конечно, в этот момент ждал звонка от одного молодого человека. Вот сейчас пытаюсь найти его сообщение. Где же оно у нас? Где? Сейчас, дайте мне, пожалуйста, секунду. Так, ну ладно, еще поищу обязательно. Так. Ну ладно, все. Давайте, в общем, я поищу. А, вот, нашел. Ладно. Наш слушатель, который постоянно меняет свои никнеймы. А, вот, есть. Во, все. Сейчас все будет, друзья мои. Сейчас все будет. Так, ну-ка, пробуем. Так, у нас как связь?
3: Алло.
2: О, все, здравствуйте, как вас зовут?
3: Дима,
2: я уже знаю, конечно. Сейчас мы же на «ты» же можем, да?
3: Да, конечно.
2: У тебя так написано «закрытая пицца». Это что вообще такое? Это что за ник?
3: Я хотел написать «закрытая пицца».
2: А, понятно. Сколько тебе лет, кстати? Вот по фото непонятно.
3: 25,
2: да, я смотрю на фото, такой вроде юный, вроде глаза взрослые, а сам-то юный, да?
3: Да, лет как будто 15.
2: Да, говорю, очень юно выглядишь. Слушай, ты прям написал прям целое стихотворение, да, ты его как сейчас будешь декламировать или как? Или вот я знаю, «Цветочная фея» ты как раз-таки написала, она, кстати, мне тоже писала, говорит, я знаю, что мне Дима писал, можете, пожалуйста, сразу не говорить о его сообщении чуть попозже. Вот она потом написала, что все, она готова. Вот. Ну что, как передашь ты приветы?
3: Ну, давайте сейчас передам привет, а стих вы прочитаете.
2: Давай, хорошо. Все, готов?
3: Да.
2: Ну все, давай, вещай на всю Россию. Поехали, Дим.
3: Хочу передать привет цветочной фее за то, что она для меня тоже такие стихи посылает. Также хочу передать привет Гульнаре Ильдусовне, у которой будет во вторник день рождения. С наступающим вас! Всему Бим Радио хочу передать привет. И плюс еще Ярославе ваши. И тебе.
2: Спасибо.
3: И всем слушателям Бим Радио. Я вас очень люблю.
2: А еще Аделина Хафизова ты написал, между прочим.
3: Аделина Хафизова. Она у вас тоже в гостях была, только... Утромане.
2: Понятно, Дим, да. Ну, спасибо тебе большое, да, за что ты позвонил. Вот мы с тобой списались. Я говорю, давай лучше созвонимся. Ладно, Дим, спасибо тебе большое за теплые послания, приветы и так далее. Ты прям чувствуется очень приятный парень.
3: Ага.
2: Дим такой, ага, да, я такой. Ладно, Дим, все, пока-пока, ладно, пока.
3: Пока-пока.
2: Так, ну и, конечно же, я обещал Дмитрию зачитать его стихотворение, да, «Цветочная фея по саду летит, касаясь бутонов, шепчет, цвети, в ладонях роса, на плечах лепестки, и в каждом движении свет от земли. Она зажигает фиалки в тени, дарует пионам дыхание дней, сплетает из запахов тихий рассказ, чтоб радость жила в каждом сердце у нас. Цветочная фея, это про вас. Между прочим, пусть мир станет ярче от добрых чудес, от шепота трав и от сказочных пьес. Цветочная фея не знает границ, она дарит сказку для тысяч сердец. Ох, прям, Дима, все посвящено вам. Вот так, друзья мои. В общем, такой у нас приветик от Дмитрия. Давайте еще я успеваю передать приветы. Да, добрый вечер, Ленар. В этот дождливый день прошу поставить для моей дочки, пишет Ирина Ахмедзянова, песню Натали «Облака летят, как лебеди». Я, кстати, ее нашел. Да, вчера она не успела прозвучать. Да, у нас так прям битком было. было, мягко говоря. Еще одно сообщение. Привет, Ленар, и всем сотрудникам нашего любимого. А еще моему любимому супругу Александру. Если можно, поставьте, пожалуйста, Scorpions Still Loving You. Вот так. А то Глеб не успел в прошлый раз поставить ее. Ну, бывает. Я Глеба прекрасно понимаю. Я сам вот иногда не успеваю поставить. Спасибо огромное. Всем хорошего вечера, несмотря на такую плохую погоду. Пока-то хорошая, согласитесь, Юлия, все-таки хорошая. Ну и долгожданная песня «Матушка» Татьяны Куртуковой. Слушаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
1: «Бим-радио» представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Песен еще не написаны.
5: Друзья мои, еще одно сообщение. Привет, Бимчик. Хотим передать огромный привет и поздравить с днем рождения нашего брата, сына племянника Буяка Андрея Викторовича, участника специальной военной операции, который сейчас находится в городской клинической больнице номер 2 имени Разумовского, город Саратов, после ранения. Желаем сил, здоровья, удачи и скорейшего выздоровления. Ты наш герой. Твои родные из Казани, Сургута и Тюменской области. Твоя сестра Овчинникова Петрова Ольга. Эта песня специально для вас, Андрей. Выздоравливайте.

0: отдыхай. С Бим-радио.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
2: Продолжаем, конечно, давайте почитаем еще, есть у нас сообщение. Ох, время-то уже, представляете, без 10:09 вечера. Ужас, какое время быстро летит. Так, ну что ж, давайте я прям вот вниз так посмотрю. Про малышариков сказали. Облака летят, как лебеди. У нас следующий будет. Так, ага, про стелавинью мы сказали. Вот, Ильяс пишет. Добрый вечер, Бима, всей Казани. Можно песню «Слава одиночества». Да, Ильяс, обязательно мы это сделаем, поставим. Единственное, конечно же, ближайшие минуты мы это не успеем сделать. Все будет в следующем часе. Ладно, то есть я уже эту песню приготовил. А Рустам, кстати, пишет: «Привет, Бим, привет, Казани. Поставьте, пожалуйста, Ляпис Трубецкой в платье белом». Тоже, кстати, Рустам, все приготовлено, все сделано, как говорится. Так, цветочная фея пишет: «Ура-ура!» Ждала свои приветы, она, конечно же, все дождалась, да, все нормально. Так, дальше Фаридка пишет. Фаридка. «Добрый вечер, любимое радио. Давненько я вам не писала, но сегодня особенный приветик для моего самого-самого лучшего, самого любимого Владимира Миронова. Морковочка моя, я тебя обожаю. Для нас, пожалуйста, песенку Ирины Аллегровой «Угонщица». Целую вас крепко, ваша Репка». Так интересно писали, да? О, у вас такие прям, знаете, овощные сюжеты, да? Там морковочка называется друг друга. Интересно. Ладно, больше не буду комментировать. Можно неправильно понять. Здорово. Ну все, Фаридка, так что... В общем, ждите песенку, я не знаю, в общем, в следующем часе будет обязательно. Оля, да, пожалуйста, конечно же, желаю выздоровления вашему брату. Это прям, я понимаю, насколько вы переживаете, волнуетесь, поэтому все у него будет хорошо. Обязательно верьте в это. И, конечно же, Самир. Да, Самир, настали такие времена, когда вроде бы написал сообщение, да, а еще ждать и ждать. Да, действительно. Хотя не так давно ты написал, все нормально. Так, привет, Бим Радио, Ленар, привет. Хочу передать привет моей маме. У нее вчера был день рождения, а сегодня она грустная. Передайте ей большой привет. И для мотивации можно песню дискотеки «Авария диско Суперстар». Ну, что я хочу сказать. Самир, кстати, маму-то не писал, как зовут, да. В общем, мама Самира, вообще, я не знаю, почему вы грустная, хотя понимаю, что день рождения, грустный праздник, как поется в песне, но я хочу сказать, что не надо грустить, давайте больше улыбаться. Может, вы метеозависимая, да, все, и такое, конечно же, возможно, вот, но в любом случае, не надо поддаваться, да. Альбина, я это про вас говорю, вот Самирка написала ваше имя. Все будет хорошо, вот. Сейчас, вот прямо сейчас, кстати, Самирка подойдет к вам, да, обнимет, да, и мощно так свой поцелуй воткнет. Поцелуй обязательно, Самир. Обязательно. Песенку тоже поставим, да. Песня тоже хорошая. Так. Дальше мы идем. Так, ну вот здесь я все прочитал, да, в Максе. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, привет, Казань, пишет Руслан, передайте привет моему сыну. Нет, стоп, правильно же? Да, моему. Привет, Казань, передайте привет сыну Данилу, у него сегодня день рождения 11 месяцев. О, и дорогой жене Полине, люблю вас. Поставьте песню Стаса Михайлова «Журавли летят в Китай» от Руслана Рамилевича. Ну что, Руслан, я хочу сказать, я вас поздравляю, вы молодой, юный папа, это здорово, знаете, самый такой, вообще, у меня дети 3,5-5 лет, да, и вот как раз 11 месяцев, тоже такой интересный период у вашего сына, так что вот будьте, самое главное, старайтесь как можно больше времени уделять и проводить вообще время с ребенком, так они быстро растут, конечно, ужас. Счастья вашему малышу, вашей семье, вашей прекрасной супруги. Вот, так что Стас Михайлов у нас обязательно будет уже после 21:00, да. Так, ну, вроде бы прочитал, да, вроде бы никого не забыл, телеграм тоже посмотрел, да, ну все, друзья мои. Так, Самир, ага, все, В общем, Самир написал причину ее грусти, я уж не буду этого озвучивать, да, но, Альбина, хочу сказать вам то, что, ну, к лучшему, как говорят Атары Хайрлеса, вот. Так что, я думаю, найдете еще что-то более лучшее в вашей жизни. Ну, а сейчас Натали, друзья, давно уже ждали мы эту песенку, слушаем.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами
1: Hi-Fi и Meet FM.
0: Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
2: Без возрастных.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну все, друзья, надо подводить итоги. Вообще, не просто итоги программы «Привет, приветов», но и вообще итоги. Ну, давайте расскажу последние все-таки приветы. Да. Итак, анонимно всей болталке привет от ведьмочки. Какие вы все клевые. Поставьте, пожалуйста, песню «Я у твоих ног». Спасибо. Не говори заранее спасибо. Что за такое интересное название песни «Я у твоих ног». Спасибо. Не говори заранее спасибо. А, заранее спасибо, это отдельно. Мне показалось. Все хорошо. Всем передали, как говорится. Да, молодцы мы, молодцы. Так, еще давайте вот пару приветиков, кстати, по-моему, оставалось у нас, да. Так, хочу поздравить с днем рождения. Я настроен на волну.
0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну все, друзья, надо подводить итоги. Вообще, не просто итоги программы «Привет, приветов», но и вообще итоги. Ну, давайте расскажу последние все-таки приветы. Да. Итак, анонимно всей болталки привет от ведьмочки. Какие вы все клевые. Поставьте, пожалуйста, песню «Я у твоих ног». Спасибо. Не говори заранее спасибо. Что за такое интересное название песни «Я у твоих ног». Спасибо. Не говори заранее спасибо. А, заранее спасибо, это отдельно. Мне показалось. Все хорошо. Всем передали, как говорится. Да, молодцы мы, молодцы. Так, еще давайте вот пару приветиков, кстати, по-моему, оставалось у нас, да. Так, хочу поздравить с днем рождения сегодня у моего друга Вани.

заранее спасибо. А, заранее спасибо, это отдельно. Мне показалось. Все хорошо, всем передали, как говорится. Да, молодцы мы, молодцы. Так, еще давайте вот пару приветиков, кстати, по-моему, оставалось у нас, да. Так, хочу поздравить с днем рождения сегодня у моего друга Вани. День рождения 30 лет уже. Да, все, Дима, мы поздравляем, конечно же, вашего друга. 30 лет все-таки уже не маленький возраст, такой очень серьезный. Так, еще, да, Самир, кстати, обними меня, точнее, обними от меня свою маму. Вот, поскольку, ну вот, настроение грустное, я все-таки вне очереди поставлю ее песню, потому что, друзья, я знаю причину. Вот, поэтому я хочу поставить. Там она грустная, слава богу, все живы-здоровы, ну просто я хочу поддержать. Вот. Так, еще. Юля, кстати, вот не нашел я песню «Выпьем за любовь» у Люси Чеботиной. Да, может, что-нибудь еще вот как раз-таки ты пишешь, а другая разрешена. «Выпьем за любовь». Слушай, давай посмотрим, вот просто интересно. «Выпьем за любовь». Так, слушай, вот можно? Конечно, можно. Ты что? Конечно, конечно. Так что, ничего себе сказал. А мне завтра 43 пишет, кстати, наш постоянный слушатель с никнеймом Механик. Мне завтра 43. Поздравляю, кстати. Казань, кайфуйте. Ой, здорово, здорово, хорошо, хорошо. Там, кстати, ты точная фея, тебя, Дима, тоже, в общем, теплые слова сказала, вот стихотворения там большие, да, там, в общем, привет тебе, Дима Ченский, вот. Ваши стихотворения я уже не буду зачитывать, потому что я знаю, вы их там через искусственный интеллект проводите и так далее, но у нас такое время эфирное, это же не железное, хочу сказать, да, то есть, ну, всем надо успеть, конечно, обязательно. Вот, ну, в общем, да, песенка от нее будет, так, изначально цветочная фея хотела Иосифа Кобзона, но что-то я подумал, что, ну, любим ради что-то не то, вот, но есть другая песня, да, она попросила, эта песня какая? По-моему, «Мошенники», «Отпетые мошенники», «Люби меня, люби». Отличная песня. Немножко будет попозже, в течение часа, у нас все-таки заказанных песен очень много, но все, по-моему, друзья, скажу, как когда-то Ельцин в 1999-м. Я сделал все, что мог. Я устал, я ухожу. Друзья мои, всем еще раз доброй ночи. Всех тех, у кого завтра день рождения, вообще вот ближайшие дни рождения, я вас поздравляю. Я надеюсь, вообще все вы, наши любимые слушатели, очень, очень хорошо отдохнули за эти выходные. Да, конечно, особо не было солнышка. Да, к сожалению, был дождь. Вот, но, знаете, во всем надо искать тоже какие-то плюсы, а желательно большие плюсы. Всех люблю. Всем доброй ночи. Чао, друзья мои, с вами был Ленар Серазов. Это была программа «Привет, приветов». Ну, а до этого вообще выходной с тобой. Обязательно услышимся. Обнимите того человека, который находится рядом с вами. И обязательно передайте, что это от меня. Всем пока. Доброй ночи. Чао.

Ага, не ожидали, я вернулся, друзья, буквально ненадолго, просто обещал. Вот, поэтому хочу выполнить свое обещание. Здравствуйте, Ленар, пишет Юлия. Передайте привет всей болталке от блондинки. Скажите, я соскучилась, хоть вы не всегда принимали меня, а я вас полюбила. Вот, так что песня «Выпьем за любовь» будет специально для бим-болталки. Ой, вот так, друзья, просто надо свои обещания выполнять. Вот я что собственно говоря, и сделал. Ладно, еще раз всем доброй ночи, друзья мои. Всех люблю, целую, пока-пока.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Шить одежду из паутины возможно. Только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шелка, получаемого от тутового шелкопряда. Совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метра. Для ее получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджик Анавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджик Анавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Летнее настроение с «Бим-радио».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Стрим радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Hi-Fi и MediaFM. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Все тот же город.

0: хочу.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
1: Бим-радио. Первое.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на BIM-Радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Лето на любимой волне.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Play. Ты знаешь то, что лету можно прибавлять звук. Прибавь сейчас, пускай услышат все вокруг, как хорошо на пляже и в автомобиле, когда ты прибавляешь громкость на бим.
1: Бим радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.